и неприятелей, пока не имеет помощи от царя. Когда же получит известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоится более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Духовное слово.
1: Мы предлагаем вашему вниманию очередные главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читая Денис Гаврилов.
2: О личном начале в бытии божественном и бытии человеческом. Воистину, незыблемое основание боговедения дано нам через воплощенного Логоса Отца Иисуса Христа. Влекомые любовью к Нему, мы претерпеваем глубокое преображение всего нашего существа. Его беспредельная жизнь передается нам. Наш дух становится на двух противоположных полюсах. С одной стороны — мрачные низины ада, с другой — царство Бога, озаренное незаходимым солнцем. Невыразимо расширяется содержание нашего бытия. В безумной молитве душа стремится к всему дивному Богу. Мы ненавидим себя, как мы есть. Пройдет много времени, пока мы поймем, что это Он Сам молится в нас, приобщая нас к Своей безначальной жизни. Через сию молитву, богоданную, мы бытийно соединяемся со Христом, сначала в Его неисповедимо таинственном истощении и снисхождении даже до преисподней, и затем в Его божественном всемогуществе. «Да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Сия есть жизнь вечная». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Персона и ипостась в божественном бытии не может быть лимитативным принципом. В данном тексте русский термин «лицо» тождествен богословскому греческому термину «ипостасис» и латинскому «персона». И в нашем тварном бытии ипостась есть начало, воспринимающее в себя беспредельность. Пред нашим ипостасным личным духом в пределах земли стоит задание — пробить стену времени и преодолеть порог пространственности. Всему духовному событию в нашей данной повседневности имеем некоторую аналогию. Авион, переходящий на сверхзвуковую скорость, производит потрясение атмосферы, подобное взрыву. Так дух человека, вступающий в мир Божией вечности, бывает потрясен величием открывшегося ему видения. Вселенная при этом переживает некое изменение в своих судьбах. Человек родился в мир. Это событие, сообщившее всему мирозданию новую непреходящую ценность. Человек, как ипостасный дух, принадлежит вечной онтологии. Спасенные во Христе, святые являются носителями Божией вечности. Они воспринимают безначальную жизнь, нетварную, в свое неотъемлемое обладание. Но по природе своей они все же неизменно остаются тварью. В духовном мире человечества наблюдается двойное движение. Одно из них негативное. Грубая форма сего выражается во все возрастающей динамике падения, в банальном нигилизме и моральном разложении. Сублимированная же форма люциферическая, с ней у нас знакомит книга «Бытия», глава 3, стих 5. Сущность сей последней, что тварь, наделенная даром свободы самоопределения, отвергает заповедь Бога. Рассматривает ее как некое налагаемое извне ограничение, стремясь к абсолютному самоутверждению, самообожению. Другое движение, положительное, восходящее, проявляется как влечение любви к бесконечному соединению с Отцом и Жены Небесех. В параллель сим замечаем наличие двух противоположных тенденций в сердцах и умах людей. Одни целятся совлечься земной формы существования, их воображению предносится великий покой таинственного всетрансцендирующего небытия. Другие же, по слову Христа, «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. «Идут на болезненный подвиг преодоления нашей тварной тленности. Мы не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 4. Для одних характерно мыслить первоабсолют сверхличным. Персональность для них есть в лучшем случае первая ступень деградации, самоограничения абсолюта. Для вторых именно персона лежит в основе всего сущего. И сие есть наше христианское боговидение и мировидение. Нам открылся ипостасный Бог – Творец неба и земли, и всего видимого и невидимого. Он есть самобытие, Он первый и последний, никого и ничего раньше Него, ни после Него. Сей есть Бог любви нетленной. Возлюбившим Его обетована полнота богосыновства через единородного Сына Отчего Иисуса Христа, который сказал «Я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 19. Ипостась персона есть самый внутренний принцип абсолютного бытия, его начальное и конечное измерение. «Я есм Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Откровение, глава 1, стих 8. Ипостасность Бога ускользает от всякого определения, ибо лежит за пределами всего, что носит на себе печать какой бы то ни было детерминации. Непознаваемая рационально, она познается бытийно и исключительно в меру самооткровения Бога человеку. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27, Евангелие от Луки, глава 10, стих 22. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 26. И в человеке, образе личного Бога, принцип персоны есть самый сокровенный сердце человек в нетленной красоте, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. И тварная персона уходит дальше всяких определений. Научное и философское познание выражается в понятиях и определениях. Персона же есть бытие неуловимое ни для философской, ни для научной форм познания. Она, подобна Богу, непознаваема до конца извне, если не открывается сама другой персоне. Бог есть Бог сокровенный, и человек внутри имеет утаенные от посторонних глаз глубины. Бог есть начало бытия, а не человек, но сей последний сотворен с потенциальной возможностью ассимилировать и вечно носить в себе нетварную жизнь божества. Человек с заглавной буквы означает «всечеловек», подобно тому, как Бог един, но многоипостасный, Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Христос, имеющий образ божественного бытия, послание к Филиппийцам, глава 2, стихи 6 и 7, то есть по естеству сущий Бог безначальный, в акте воплощения воспринял в свою ипостась образ рабского бывания. Человеческая же ипостась претерпевает обожение по благодати, в силу чего осуществляется в ней полнота образа Божия. В личном персональном принципе человека заключено прежде всего подобие тому, кто открылся нам с именем Азьесм. В акте обожения человеческая личность восторгается от измерений и форм земли в измерении формы божественной жизни. Иначе человек ипостазирует божественные атрибуты, как вечность, любовь, свет, премудрость, истина. Становясь Богом по содержанию своего бытия, тварная ипостась, однако, никак не становится Богом для других разумных тварей. Отцы и учителя Церкви во все века выражали откровение о нашем подобии Богу, но не все и не всегда с одинаковой силой. Отчасти это от того, что не все они стояли на том же уровне познания Бога и человека. Слово о полноте подобия, даже до тождества, смущало тех, которые понимали сие как слияние с Богом до неразличимости. Между Богом и человеком вечно пребывает онтологическая дистанция. Бог – никем и ничем не обусловленное первобытие, люди же – творение Его. Но в акте творения по образу своему и по подобию Создатель наш в сущности повторяет себя и в этом смысле является нашим Отцом. Не сей ли факт имел в виду Господь, давая нам молитву «Отче наш»? Через воплощение свое предвечный Логос Отца дает нам причащаться Его крови и плоти, чтобы таким путем влить в наши жилы Его безначальную жизнь, чтобы мы стали Его детьми, плоть от плоти Его и кость от кости Его. Христос явил нам совершенство образа Божия в человеке и возможность для нашей природы освоить полноту обожения настолько, что Он, Христос, по вознесении Своем посадил одесную Отца естество наше. Но даже и в нем наше естество не стало единым с сущностью нетварного Бога. Во Христе, воплощенном Сыне Отчем, созерцаем мы предвечную идею Бога о человеке. Откровение «Аз есм сущий» — «Бытие — это я» показывает, что ипостасное измерение в божестве имеет основоположное значение. Принцип персоны в Боге не есть отвлеченное понятие, но сущностная реальность, обладающая своей природою и энергией жизни. Сущность не есть первенствующий и даже преимущественный момент, определяющий персоны и ипостаси в их взаимоотношении. В божественном бытии нет ничего, что было бы вне ипостасным принципом. Неисследима глубина тайны божественных персон. Их самоопределение в вечности является безначальным фактом. Не было такого момента, когда Отец не имел бы Сына и не изводил бы Святого Духа. Начало всему Отец, который в предвечном рождении Сына сообщает Ему всю полноту своей природы, сущности, тоже и восхождение Святого Духа, откуда утверждение, что и Сын, и Святой Дух совершенно равны Отцу. Воплощенный Логос Отца, Христос-человек, нам более понятен через слово, которое Он имеет от Отца и которое Он передал нам. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 8. Мы знаем Его земную жизнь через евангельское благовестие, через духовное предание о Нем. Собою Он явил нам Отца Своего и Отца Нашего. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Медлительнее приходит ведение Духа Святого как лица. Сей непрестанно оживотворяет не только Церковь и детей ее, но и весь мир, всю тварь. Он излечивает нас от последствий падения. Он перерождает нас и освящает. Но все совершает незримым образом, как некий скрывающийся чудный друг, не хотящий обременить благодарностью к нему, ибо ведает, что в нашем данном состоянии благородное чувство благодарности становится бременем. Великое блаженство узнать его приходит постепенно, по мере того, как в нас при его содействии раскрывается ипостасное начало, в силу чего мы начинаем воспринимать все, и божественное первобытие, и бытие космическое иным образом, свойственным человеку-персоне, осуществленному образу того, кто открылся нам под именем Азьесм. Персона есть тот, кто единственно и подлинно живет. Вне сего живого начала ничто не может быть. В нем жизнь, и жизнь была свет человеков. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 4. Существенное содержание сей жизни – любовь. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Встречи в любви с другою или другими персонами реализует себя персональное существо. Исходя из чудного откровения «Аз есм си» и человека, созданного по образу и по подобию, мы живем прежде всего как персональное существо. Именно сему началу в нас принадлежит вечность. Оно и только оно обладает способностью познавать свой первообраз живого Бога. Человек более чем микрокосм, он микротеос. Будучи тварью, он получил заповедь стать подобным Богу, святой Василий Великий. «Если Творец во всем уподобился человеку», послание к евреям, глава 2, стих 17, то значит и человек создан с возможностью во всем стать подобным Богу. Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. В наивысшем, доступном нашему естеству напряжении молитвы, когда сам Бог молится в нас, человеку дается вышеобразное боговидение. Тогда человек-персона действительно молится лицом к лицу безначального. В этой встрече с персоной Бога актуализируется в нас то, что вначале было лишь потенцией, персона. Влекомые Духом Бога к молитве за весь мир, к участию в молитве Господа в Гефсимании, мы вдруг видим в самих себе Божие чудо. Внутрь нас восходит духовное солнце, имя которому — лицо, персона. Это есть начало в нас новой формы бытия, уже бессмертного. Мы воспринимаем при этом не поверхностно-рассудочно, но в недрах нашего бытия откровение ипостасного принципа в Святой Троице. Нам предстает во свете величайшая тайна безначального бытия. Бог личный, живой, единый в Троице лиц. Бог любви, единственно истинный. Пишу историю моей души. Мне самому дорого обошлись заблуждения, которыми я увлекался около 7-8 лет. По-человечески рассуждая, я не смог бы своею силою выбраться из бездонности трансцендентизма восточного видения, сверхличного абсолюта. В молодости моей по телу и разуму сия философия представилась моему уму как исполненное величие, превосходящего христианскую эмоциональную душевность «люби Бога и ближнего». Самое слово «персона» в то время в моем сознании было идентичным понятию индивидуума. Не безумно ли переносить это измерение на абсолютное бытие, думал я. Когда же по дару свыше мне было дано уразуметь онтологическое место принципа персоны в божественном бытии, тогда, естественно, все переменилось и предстало в обратной перспективе. Мы, тварь, как персоны, мы создаемся потенциально, не актуально. Я не есмь первобытие, но тварный образ его. Евангельскими заповедями я призываюсь актуализировать, реализовать мое персональное богоподобие, стать личностью ипостасью, преодолев лимитацию индивидуума, который никак не может унаследовать божественный образ бытия. Бог наш есть Дух Всеведущий, Вездесущий. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Ни одна из птиц не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 26 по 30. Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Послание к евреям, глава 4, стих 13. Мы не постигаем сего рода знания, непосредственного, беспроцессуального, всецелого, но мы веруем в благой промысл Бога о нас. В течение лет усердного подвига жить по воле Его мы не раз убедимся математически точному провидению Бога о нас. Если бы Бог не был существом персональным, то и мы, образ Его, тоже не могли бы войти в ипостасную форму бытия. Да и самая персональность наша являлась бы не более чем эпифеноменом. Но в силу того факта, что персона в нас рождается в вышеестественной молитве лицом к лицу живого Бога, она, персона, не подвластна природным стихиям. Она трансцендирует земные пределы и движется в сфере иных измерений. Единственное и единичное, неповторимое и несводимое ни на что другое, она не подлежит арифметическому счету. Абсолютное первобытие ипостасно, и человек, подобие Абсолюта, есть личность ипостась. Бог есть Дух, и человек — персона Дух. И Дух сей не абстрактный, отрешенный, ибо он обладает своей природой. В земном плане он конкретизируется плотью, с которой проходит свой первый опыт бытия. Бог Слово воспринял на себя человеческую плоть. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. И тем показал, что Он не есть вымысел нашего рассудка, не порождение нашего воображения, возбужденного мистическим страхом пред неведомыми враждебными нам силами.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

Сколько в жизни мне невзгод. Пережить пришлось мне, мама. Не помог лишь только Бог. Ведь молилась ты усердно. Ночью часто не спала и лампадку зажигала.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Совещание руководителей отделов и подразделений Екатеринбургской епархии, посвященное подготовке к царским дням в год 108-й годовщины со дня мученической кончины святой царской семьи и их верных слуг, состоялось под руководством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. 25-й международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет с 11 по 21 июля. В нем примут участие известные ученые, писатели, историки и богословы, артисты и музыканты из различных регионов страны, а также ближнего зарубежья. Фестиваль направлен на сохранение духовного наследия царской семьи и историческое просвещение. Часть мероприятий традиционно посвящена особенностям эпохи правления государя Страстотерпца и событиям, предшествовавшим трагедии 17 июля 1918 года. Традиционно в программе лекции, царских встреч, презентации книг и спектаклей, царские музыкальные вечера. Фестиваль колокольного звона «Благовествуй земле Уральской», международная православная выставка «Форум от покаяния к воскресению России», музейно-просветительские свято-елизаветинские чтения, детская парусная регата, выставки и паломнические маршруты. Все это позволяет паломникам погрузиться в тематику памятных дней. Подготовка к встрече многочисленных паломников полным ходом идет в храме памятники на крови царской обители на Ганиной яме. Это два главных места, связанных с духовным подвигом святых царств Страстотерпцев. Центральным мероприятием царских дней, его духовной сердцевиной, является ночная божественная литургия в ночь 16 на 17 июля и последующий за ней царский крестный ход. Ради этого в уральской столице собирается вся Россия. В ходе совещаний в епархиальном управлении обсудили инфраструктурные вопросы, связанные с встречей многочисленных участников царских дней, создание условий для молитвы, обеспечение безопасности, снабжение водой, организации питания. На приходах Екатеринбургской епархии формируются добровольческие бригады, которым предстоит сопровождать паломников в период с 15 по 17 июля, когда будут совершаться главные богослужения. В начале июля на информационных ресурсах Екатеринбургской епархии, сайте, в тематических группах, мессенджерах и социальных сетях будет опубликована подробная программа 25-го Международного фестиваля православной культуры. Печатная версия программы, изданная значительным тиражом, будет распространяться среди паломников в храме на крови и центре Царский. Напомним, начало традиции царского крестного хода было заложено 17 июля 1992 года, когда правящий архиерей владыка Мелхиседек возглавил крестный ход от Коптяков до Ганиной ямы. Первый большой царский крестный ход по маршруту, ставшему сейчас привычным, 1994 году возглавил екатеринбургский епископ Никон. Молитвенники проходили от центра уральской столицы до места, где сейчас стоит монастырь святых царственных страстотерпцев. В эфире новости. На минувшей неделе в паломническом центре мужского монастыря святых царственных страстотерпцев, что в урочище Ганина яма под Екатеринбургом, состоялся интенсив со специалистом сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации, одним из авторов «Пособие Бог и человек. Движение навстречу» Дарьи Кочкиной. Два учебных дня, в которых приняли участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии Ирий Андрей Брагин и методист Зубарева, посвятили определению проблематики и методикам разрешения возникших трудностей в процессе педагогического сопровождения детей на приходах Нижнетагильской епархии. После семинара педагоги назвали новое пособие очень современным и удобно внедряемым комплексом, действительно помогающим решать многие возникающие трудности во взаимодействии с детьми и их родителями. Приятным дополнением к программе пребывания стала экскурсия по территории монастыря, которую организовали для всех желающих. По отзывам участников, они уезжали с семинара вдохновленными новыми идеями и знакомствами. Семинар организован для педагогов воскресных школ, занявших призовые места в рейтинге 2025-26 учебных годов. И последняя информация выпуска. Пятая краеведческая встреча, состоявшаяся в Карпинском музее, вошла в цикл праздничных мероприятий, посвященных его 45-летнему юбилею. Темой встречи стала религиозная жизнь Карпинска в советское время. Этот пласт городской истории был непростым и во многом остается закрытым до сего дня. Вот почему местные краеведы и историки стараются бережно его восстанавливать и осмысливать. Центральным событием встречи стал доклад настоятеля Богословского Веденского собора иерея Виктора Эльриха. В своем выступлении священник представил слушателям панораму прошлого Карпинска, рассказал об истории местных храмов и о том, какой была жизнь православной церкви в годы гонений. Доклад вызвал оживленное обсуждение. Слушатели проявляли искренний интерес к теме, задавали вопросы, делились личными воспоминаниями, уточняли детали. Такая вовлеченность свидетельствует о том, насколько дорога жителям Карпинска история малой родины. Краеведческие встречи в музее постепенно становятся важной площадкой для диалога о прошлом. Здесь соединяются профессиональные знания и частные истории, а церковная линия повествования органично вплетает в общую канву городской летописи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Мы с вами были в культурно-просветительском центре «Царский», на концерте «Довоенная танго. Нежность ушедшей эпохи» в исполнении заслуженной артистки России Ирины Наумовой. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение. Да хранит вас Господь!»

0: Детям о Боге.
1: Приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Дорогие ребята, для вас книга Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, мы завершаем знакомство с книгой Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Послушайте последние главы. Ясность ума. Наверное, каждому хочется иметь ясный ум, чтобы хорошо учиться, правильно мыслить и получить хорошее образование. Но где же его взять? Христианскую добродетель «ясность ума», как говорили святые, может обрести только тот человек, который со вниманием следит за тем, чтобы ничего греховного не делать, не говорить и не думать. Эта добродетель тесно связана с молитвой, потому что без молитвы и помощи Божией уследить за грехом невозможно. Молитва – это разговор с Богом. Мы можем обращаться к Богу с молитвой во всякое время, в радости, в печали, в болезни, когда нам трудно, когда мы не знаем, как быть. Всегда и на всяком месте надо обращаться к Богу. Тогда душа будет охраняться от греха. Батюшки советуют детям с раннего детства приучать себя молиться и благодарить Бога. Сначала надо выучить короткие, но важные молитвы и произносить их в течение дня. Собрались совершить какое-то благое дело, например, сделать уроки, пойти в школу или в магазин, нужно помолиться. «Господи, благослови! Дело сделано, надо поблагодарить Бога за помощь. Слава тебе, Господи!» Всякий раз, как только сделали что-то не очень хорошее, надо попросить у Бога прощения. «Господи, помилуй!» Многие угодники Божии сравнивали молитву с дыханием. Как...

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Епископ Нижнетагильский Невьянский Мелитон посетил 15-й открытый районный фестиваль военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ахмаева, который прошел в селе Покровское Горноуральского городского округа Свердловской области. Фестиваль проводится в районе уже десятки лет и учрежден в память о земляке Ахмаеве. Фидарис Ахмаев, младший сержант, служивший гранатометчиком Чеченской республики, погиб 10 августа 1996 года при исполнении воинского долга и был посмертно награжден Орденом Мужества. Основная цель мероприятия – через вокальное творчество воспитывать у молодежи патриотические ценности и формировать уважительное отношение к истории России, ветеранам и участникам боевых действий. В рамках фестиваля выступили коллективы и солисты районов округа. 6 июля в седмицу шестую по Пятидесятнице, в день празднования Владимирской иконы Божьей Матери, в селе Рыбниковское Каменского района состоялось знаменательное событие. Спустя 86 лет после закрытия и поругания храма в честь Ихвинской иконы Божьей Матери был установлен крест на купол храма. Торжественный день начался с божественной литургии, которую возглавил настоятель храма протоиерей Григорий Герасимов. Ему сослужили клирики Каменской епархии, протоиерей Алексей Герасимов и Михаил Шлихтюк, иерей Дмитрий Соболев и радиакон Павел Швец. За богослужением были вознесены особые молитвы о мире на Святой Руси. К причащению приступили не только местные прихожане, но и многочисленные паломники из соседних населенных пунктов. Священнослужитель отметил, что новый крест был изготовлен мастерами города Трехгорного Челябинской области. Далее соном священнослужителей совершил чин освящения креста. По прочтении Святого Евангелия троекратным окроплением святой водой крест был освящен. Перед тем, как водрузить крест, настоятелем были отмечены труды прихожан храма, благотворителей, односельчан и строителей, которые помогли случиться этому событию. После

После благословения строителей началось поднятие и закрепление креста на отреставрированном куполе храма. Прихожане и паломники наблюдали за ходом работ, молились, пели церковные песнопения. Храм обрел свой главный символ – видимое знамение победы Христа над смертью, которое дает надежду на полное возвращение церкви в ее былом величии. В эфире новости. 5 июля в Казани открылась православная выставка «Ярмарка Кладезь». Мероприятие организовано Свято-Елизаветинским монастырем города Минска по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и при поддержке мэрии столицы Республики Татарстан. В день открытия выставки ярмарки глава Татарстанской митрополии совершил молебен на начало всякого благого дела. Его высокопреосвященству сослужили настоятель Богоявленского собора города Казани протоиерей Алексей Державин и настоятель храма Ярославских чудотворцев на Арском кладбище протоиерей Николай Троицкий. Песнопение исполнил архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова. Затем владыка Кирилл приветствовал организаторов и гостей ярмарки. Отрадно, что уже второй год Свято-Елизаветинская обитель приезжает в наш город с православной выставкой-ярмаркой. Мы очень благодарны главе Казани Ильсуру Раисовичу Медшину и всем его помощникам за содействие в организации этого мероприятия. Думаю, что каждый, кто придет сюда, ощутит дух любви и внимания. Надеемся также, что люди здесь не просто приобретут материальные плоды трудов насельниц Елизаветинской обители, но главным образом получат утешение, которое привезли сестры, сказал митрополит Кирилл. В ответном слове насельница Свято-Елизаветинского монастыря монахиня Гликирех Мызова поблагодарила архипастыря за теплый прием на Казанской земле. Далее глава Татарстанской митрополии осмотрел экспозицию и пообщался с участниками мероприятия. Продолжаем выпуск. В 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии в Чебаркуле состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги. В ней приняли участие помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими иерей Илья Шамрай. На плацу новобранцы в присутствии командиров, сослуживцев и родных поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации. Обращаясь к военнослужащим, служащим, отец Илья пожелал молодым бойцам мужества, крепости духа и помощи Божьей. Он подчеркнул, что защитнику Отечества важно хранить не только верность воинской присяге, но и нравственные и духовные ценности. И последняя информация выпуска. 8 июля в городах Курганской области и в других регионах России пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие приурочено ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, дню семьи, любви и верности. В Кургане парад по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила начнется в 17 часов 30 минут с молебна святым Петру и Февронии в Богоявленском соборе. А в 18 часов участники большой колонной отправятся по набережной в Центральный парк культуры и отдыха. В парке культуры участников праздника будут ждать интерактивные площадки и большая концертная программа. Как рассказала руководитель епархиального центра защиты семьи, материнства и детства обители милосердия Наталья Ульянова, это мероприятие поспособствует укреплению семейных ценностей, уважению к традициям и поможет формированию молодежи понимания значимости семьи как основы общества. Главная задача нашего парада – показать всем, насколько важен и священен институт брака. Мы хотим воспитать нашу молодежь в духе уважения к старшим и преемственности поколений, дать подрастающему поколению правильные ориентиры. И, конечно, мы стремимся повысить престиж крепкой, дружной и многодетной семьи – основы процветания нашей страны, сообщила Наталья Ульянова. С инициативой проведения парада семьи в столице Зауралья на первом межрегиональном семейном форуме «Демография, воспитание, защита жизни» выступил лидер российского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие игумен Филарет Пряшников. Тема беседы «Кому необходим Христос?» Программы Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз» беседует Глеб Ильинский.
2: Сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. И с отцом мы будем обсуждать тему «Кому нужен Христос?».
3: Дорогие братья и сестры, пускай Господь благословит всех нас.
2: Когда задумываешься о том, какое значение, какое счастье размышлять вообще о Христе, и какое счастье дает это размышление, то всегда хочется эту тему обсуждать долго-долго, ни часа, ни два, ни три. Но в нашем распоряжении 40 с лишним минут, поэтому вопрос, который я вам сразу задаю, вот можно ли себе представить жизнь, в которой нет Христа?
3: Этого вообще никогда нет, тем более в моей мысли. Почему? Потому что вот, когда готовился к программе, да, для кого нужен Христос, прежде всего, почему-то я отвечал это так, он мне нужен прежде всего. Но ответить на этот вопрос можно словами самого Господа. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, яко кроток есть, смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Это вот с одной стороны, Господь призывает к себе каждого человека, который нуждается в его помощи, в его поддержке. А с другой стороны, из Священного Писания, из послания апостолов, мы с вами прекрасно знаем, что Господь пришел спасти кающихся грешников. То есть Господь есть надежда на исправление тех людей, которые в нем во Христе видят смысл своего бытия. И когда мы читаем жизнеописание святых угодников Божиих, начиная с первых христианских мучеников. И более того, давайте мы вспомним пророков ветхозаветных, которые тоже, ведь для них Христос был нужен, но они его не дождались. Они пророчествовали, они говорили о том, в каких исторических перспективах он придет и что он сделает. Ждали спасения человеческого рода. Но мы, новозаветные люди, счастливы. Почему? Потому что Ветхий Завет он предрекал, пророчествовал, ожидал, а мы все эти ожидания, как сказать, мы их употребляем, что ли, так, да, то есть все, что произошло в земной жизни Господа, в жизни Его Церкви христианской, для нас является неотъемлемой частью бытия, существования как христиан, как Его последователей. Поэтому, когда мы читаем жизнеописание угодников Божиих, которых огромное количество, то мы увидим, что в

0: В центре их служения, их исповедничества, их подвига всегда стоял Христос. Быть христианином – это не подвиг. Я думаю, что подвиг начинается тогда, когда человек выбирает из двух одно. Когда человек, оказываясь перед чертой, если мы, допустим, вспоминаем мучеников или наших новомучеников, исповедников российских, да, когда человек, оказываясь перед чертой, выбирает Христа. Вот именно находясь возле вот этой черты, он и говорит: «Христос, Господь мой, ты мне очень нужен». Вот вопрос простой, и ответ на него на поверхности. Но я знаю, что каждый и зритель нашей программы, и каждый тот, кто ходит в храм, отвечает на него, конечно же, по-своему, потому что мы спасаемся, можно ли так сказать, индивидуально. У Бога есть свой план на спасение каждого из нас. И в этом плане, конечно же, без Христа обойтись нельзя будет.
1: Вот для того, чтобы каждый человек мог ответить так же, что Христос нужен мне, нужно понимать, а что же означает Христос в моей жизни или в жизни другого человека. Когда мы смотрим на... Бывает так, вот недавно совсем я видел людей, молодых людей, которые, проходя мимо православной церкви, говорили: вот здесь вот служат те самые протестанты. Я так подумал, что люди не знают. А с другой стороны, я подумал о том, что ведь действительно в православной церкви есть некий протест против накопительства, жадности, любоначалия и прочее, прочее, прочее. То есть, вот понимаете, что же нужно сделать человеку, чтобы найти своего Христа? Может быть, какие-то серьезные испытания могут привести к вере? Или наоборот, люди приходят к Христу, вот радостно все в жизни, все хорошо. И вот я: а почему? А потому что в жизни у моей есть Христос, или, скажем...
0: Потому что вера без дел мертва. Нельзя просто признавать и говорить: Христос есть, и в принципе все. Да. Потому что мы с вами знаем, да, что и бесы веруют, и трепещут, да, и всю Библию знают, и прочее, прочее. Но они остаются падшими ангелами. Что нас отличает от этих существ? То, что мы свою веру воспринимаем как делание или доброделание. И Господь-то, Он и оставляет нам, да, оставляет нам некие правила жизни. Вот самым, наверное, главным в Священном Писании является Нагорная проповедь. Ведь выше вот этих рассуждений, даже, вы знаете, это норма. Норма обычно нормального человека, для которого слова Христа не пустой звук. И вот заповеди блаженства, да, которые мы слышим на божественной литургии каждый день, когда она совершается. Ведь это тоже высота новозаветной святости, потому что Господь Иисус Христос, Он призывает нас к святости. Он прежде всего спаситель мира. То есть нужно понимать, чем Он отличается от, допустим, от философов тех или иных, древнегреческих или современных, которые рассуждают о жизни современного человека. Чем Христос отличается от основателей других, допустим, религий? Да, вот чем Он отличается? А тем, что Он и мы, христиане, веруем. Кто-то не признает и отрицает эту действительность, а мы говорим, что это то спасение, о котором проповедовали ветхозаветные пророки. Это тот, который пришел, как примирить ягненка со львом, да, что-то такое есть. Это тот, который простер крест от земли к небу. Поэтому Христос нужен мне почему? Потому что Он спаситель. Спаситель от чего? То, что Он дарует мне будущую жизнь через жизнь, который я живу сейчас на этой земле, исполняя его заповеди. А все очень просто. И заповеди блаженства, и верх Нагорной проповеди – это всегда то: поступайте с людьми так, как вы хотели, чтобы с вами поступали. Всегда приводишь пример. Да? Если вы не хотите, чтобы вас осуждали, сами не осуждайте. Вы же ждете, что вас простят, когда вы ошиблись, идя по жизненному пути. Сами постарайтесь простить. Вот в чем есть есть заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Не просто в Него веровать, а реализовать все то, о чем Он учил, и своих учеников, и, конечно же, каждого, кто принимает крещение, реализовать в своей жизни.
2: Такой вопрос, приезжаю, бывает, к бабушке в деревню, у них в поселке, ну, в селе, есть 3 церкви православных, и вот прихожане у каждой церкви почему-то между собой не общаются, даже, ну, грубо скажем, они соседи. Uh-huh. Между собой, ну, соседние дома, но каждый ходит в свою церковь. Uh-huh. И между собой не общаются, и каждый ходит в свою церковь. Uh-huh. Почему такое может вот, вообще так сказать в православии?
0: Ну, вы знаете, я хочу сказать, ничего человеческое не чуждо даже христианину. И, к сожалению, иногда мы бываем, ошибаемся, когда ведем себя неправильно. Вот есть такое понятие, да, как грех, который совершает человек по ведению. Ведь он уже знает, что нельзя так поступать. Ведь он же знает, что надо всех любить, всех прощать, быть добрыми, да, от души радоваться за успехи другого человека. Но, к сожалению, так получается, что мы вольно, потому что знаем, да, что так нельзя делать, мы иногда и завидуем, мы иногда где-то из-под тишка где-то так человека немного, да, осудим за какой-то поступок и прочее. Вы знаете, каждый человек, безусловно, ищет своего. Он ищет даже, он же хочет в храме находиться, ну, в каком-то комфорте, я бы так сказал. Я оправдываю сейчас вот этих вот людей, которые разделены стенами и ходят или к батюшке, или почему, потому что в этом храме меня крестили, а может быть, в этом храме венчались мои родители, я даю долг дани и захожу, и хожу только в этот храм. Вот самое главное, ради Бога, пускай ходят туда, куда им нравится, но, конечно же, они должны оставаться добрыми соседями, не завидовать друг другу, не ругать, что ты ходишь вот в Свято-Никольский, а я хожу в Благовещенский, а у нас больше благодати. Почему? А потому что наш храм Пресвятой Богородицы посвящен, а у вас апостол. Богородица ближе к нам. То есть вот таких вещей, вот вроде они простые, да, но нужно стараться избегать. Любой человек выбирает по сердцу. Кому-то, кто-то ходит в величественные лавры или монастыри, посещает наши соборы удивительные, а кому-то по душе маленький сельский храм с его престарелым батюшкой, может быть, который не все где-то и громко произносит. Но там человек себя чувствует совершенно спокойно и благодатно. И нельзя, конечно, заставлять вот ходите только туда или ходите сюда. Нельзя сравнивать, потому что божественная благодать, она одинакова. Почему? Потому что таинства совершаются в одной как бы плоскости. А что человек выбирает, это уже другое. Я не могу, конечно, представить, что в маленьком селе сразу 3 храма, и люди вот как-то разделяются. Главное, чтобы они помогали друг другу. Пришла беда в какой-то храм, выбила окна ветром, все собираются, идут, ставят окна в этот храм. У кого-то крыша протекла, помогает этому. Вот это будет настоящее христианское отношение друг к другу. А разделять, я хожу туда, я хожу туда, я считаю, что это несовершенно правильно. Так бы ответил кратко на ваш вопрос.
1: Хорошо ответили, отче. Есть у меня довольно сложный вопрос, который сложен для меня, то есть, потому что ломаю над ним и душу, и голову. Казалось бы, что для всех людей Христос вот он пострадал за всех, и за меня, и за всех остальных тоже. Но вот смотрю я на Никольский собор, на вот, который сейчас реставрируется, и думаю, вот те люди, которые его разрушали, у них вот ведь тоже был Христос. Может быть, они его просто не слышали, не видели? Как вот в этом случае?
0: А давайте перенесемся с вами на Голгофу.
1: Да.
0: И ведь стояли преданные, оставшаяся кучка последователей Господа, остальные пришли поглазеть.
1: Порадоваться, что его...
0: Да, а другие пришли, да, разрушающий храм. Спаси себя, потом в тебя поверим. То есть, вы знаете, Господь человека никогда не заставляет верить в себя. Угу. Здесь мой выбор, человеческий выбор. Принимаю я Христа как Божьего Сына, как Спасителя, или не принимаю? Важно ли все то, чему Он учит, это для меня живое или это для меня искусственное, совершенно чужеродное. Да? Вспомните, пожалуйста, вот случай про вот это вот стадо свиное, угу. Да, жители Гадаринской страны. Да?
1: Да.
0: Да. Ведь они же вышли, они же что ему сказали, да, уходя
1: отсюда,
0: да.
1: Не мешай нам.
0: Мы не хотим тебя знать. Не мешай нашей жизни. Вот это самое страшное. Вот это и есть духовная слепота. Вы знаете еще, духовная смерть. Когда люди очевидные вещи не видят, не замечают и не хотят принимать. Вот хула на Духа Святаго. Это когда человек не принимает и не понимает очевидные вещи. А вера... Вера от слышания, да, осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом, апостол Павел говорит, мы не видели Христа, мы не прикасались к Его ризам, мы не стояли на Голгофе, мы не бежали с мироносицами, чтобы закричать «Христос воскресе!». Но вот почему так происходит, у меня тоже всегда возникает вопрос, что это за таинство такое обретение веры? Когда человек, будучи разрушителем, становится последователем. Когда человек, будучи ненавистником Христа,

0: уже запишите вот эти записочки, подаете в храм, чтобы батюшки совершили церковную молитву на божественной литургии. Ведь это же тоже большое дело, потому что многие усопшие ждут такой молитвы. Это самая высшая молитва, церковная молитва. Поэтому что я хочу вам сказать? Ничего такого нет, раз внутренняя пришла какая-то усталость, не можете себя заставить. Просто начните выполнять маленькое, но постоянное правило. Это говорят все духовные руководители, духовные отцы последнего времени нашего. Маленькое правило, но постоянное. Оно живое. Не надо на себя налагать огромные вот эти бремена, которые человек вроде бы первую неделю хорошо, через месяц уже чувствует, что у него да, что-то такое, а потом зачем мне это надо, и молитвослов подальше на полку положил. Но пускай будет одна молитва, но она будет постоянная, она будет от сердца. А иногда просто можно от сердца: помяни, Господи, усопшего раба твоего. Это уже будет ваше приношение усопшему близкому супругу. Но, конечно, я еще раз хочу сказать, что это наша обязанность. Иногда нас оставляют и говорим: а почему вот Бог оставил меня, а забрал папу, маму, там, да, родственников. А вот иногда остается молитвенник в роду, который вымаливает всех. И, может быть, вы человек, который должны вымолить не только своего супруга, но и своих близких. Поэтому ваша молитва очень нужна. Не расслабляйтесь. И с Божьей помощью все получится.
1: Помните, как в песне: «Не оставляйте стараний маэстро, не убирайте ладони со лба». Отец, вот когда... Когда разговариваешь с монахом, возникает ощущение, что есть жизнь, которая настоящая, а вот есть жизнь, которая, ну как бы сказать, ну вот такая наша, мирская, бытовая. И вот в этот момент кажется, что ну все, надо как-то по-другому устраивать свою жизнь и ориентироваться больше на какие-то правильные духовные вещи. Скажите, пожалуйста, вот монашеское служение, вот уж простите меня за этот вопрос, а в чем его суть?
0: Когда у человека есть что-то дорогое в жизни, любимый человек, ну, любимая работа, призвание, которым отдаешь всю свою душу, сердце, тебе иногда не хочется уходить от этого общения. Тебе не хочется тратить свое время на что-то, то, что для тебя не является важным или определяющим всю твою жизнь. Я говорю о Боге. Почему? Потому что монашество не, как я всегда говорю, да, не уходит, а приходит в монастырь. Да, да. Да, и монашество – это не бремя, а тяжкое бремя, которое человек так тяжело несет. Иногда люди мирские жалеют монахов. Ой, как же вам тяжело, бедненьким. А вы знаете, что быть монахом – это вообще огромное счастье. Это огромная радость. Потому что ты наслаждаешься вот тем, что является дорогим всей твоей жизнью. Почему у монахов всегда четкие? Четкий символ непрестанной молитвы. А какая молитва? Это Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе, Боже наш. Да? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Длинная такая молитва. Да? Но она является смыслом вообще бытия монаха. То есть внутреннее делание, внутренняя молитва. И когда тебя отвлекают от этой молитвы какими-то делами, обязанностями, ты, конечно, потом немножко теряешь внутреннее устроение. Почему люди из городов уходили в пустыни? Почему основывали монастыри? Потому что это была удобная форма общения с Богом. Монахи никогда не забывали о служение близким. В монастырях всегда оказывали помощь, поддержку обездоленным. Всегда были больницы при монастырях. Всегда были богадельни, где кормили, поили, ухаживали. Монахи всегда, когда происходила какая-то буря, даже внутри церкви, мы вспоминаем сегодня с вами, да, период Вселенских соборов. Монахи иногда в митрополиях, в патриархиях было огромное, до 100 тысяч монахов. Это была действительно сила. И когда они видели, что вера подвергается унижению или искажению, они не боялись идти к императору. Представляете, 10 тысяч.

0: тысяч монахов с зажженными свечами, без мечей, являлись во двор императора, который, ну, был просто под впечатлением, когда подвижники выходили из пустыни и шли защищать христианскую веру. Понимаете, поэтому быть монахом – это ответственно, это, ну, это благодатно. Спасибо. Другой жизни не захочешь.
1: Спасибо. Вот это как раз разговор о кому нужен Христос. Христос нужен в радости в монашеской жизни. Ну и нам, конечно, без Христа никуда.
2: Больше всего понравилось высказывание, что христианином является тот, кому нужен Христос. Христос есть Спаситель, а кому нужен Спаситель? Тому, кто увидит себя совсем не таким, каким он должен быть, и что он совсем не ту жизнь вел. Вот такие прекрасные слова, батюшка. А вот насколько вы согласны с утверждением, что здравие души человека наступает тогда, когда он видит свои грехи, огромное множество своих грехов, как подобно морскому песку? Спасибо.
1: Хороший вопрос, очень хороший.
0: Хороший вопрос, и это взято из святых отцов. Действительно, как человек приближается к солнышку, он видит каждую ниточку в своей одежде. Вот так же мы, когда мы приближаемся к Богу, мы видим свое несовершенство. Но вы понимаете, в чем дело? Очень приятно слышать знакомый голос Дмитрия. И всегда очень грамотные и нужные вопросы, потому что ты сам эти вопросы пропускаешь и отвечаешь для себя. Я к чему хочу сказать? Ведь видение своих грехов – это не забитость, а это осознание своего несовершенства. Кто ты есть на самом деле? И Христос стоит и тебе дает правильно видеть себя в этом мире. Не я главный, или я такая вот мышка, которая там это все и все прочее. Нет. Христианин – это всегда достоинство, это Божий Сын. Понимаете, Бог для нас, Он Отец. Хотя мы называем часто себя рабами Божьими, но понимаете, рабство – это символ принадлежности кому-то. Раб – это не тот, который боится хлыста своего господина. А раб – это тот, который не может жить без того. Вот, раб любви. Да? Помните лампа Аладдина? Кто был?
1: Раб лампы.
0: Раб лампы. Да, а мы рабы Божии. Не потому, что мы его боимся, а потому, что он дает смысл нашей жизни. Потому, что он дает осознание вообще моего бытия. Мирское, которое нас окружает, оно пичкает человека разными пластмассовыми удовольствиями. И оно говорит: человек, ешь, пей, расширяйся. Ну, ты знаешь, что тебя ждет? Смерть, морг, земля. Все. Человек, ты смертен. И только Христос говорит: человек, ты бессмертен. Все, что есть в тебе, это есть продолжение вечности. Мне эта идея очень нравится. И, наверное, вот я пришел в церковь, когда мне было всего 11 лет, принял крещение. Может быть, это мне и понравилось. И это меня захватило. Потому что в любом случае, когда человек начинает выбирать веру, да, он смотрит, рассуждает, а что это мне даст, а какой будет смысл вообще моей жизни. Полюбив Христа, ты любишь все то, что стоит за Ним. А что за Ним стоит? Вечность. Поэтому, безусловно, когда мы научимся видеть себе эти несовершенства и говорить: Господи, помоги мне побороть зависть, не знаю, какие-то помыслы. Ну, у человека много, как, значит, иногда в болоте, там, букашек всяких разных. Но Господь-то дает нам с вами видение своего несовершенства. Но это не забитость, а наоборот осознание, что я знаю, над чем мне поработать, и я знаю, какой должен быть результат. И Христос мне это дает.
1: Ну и, конечно, раб Христа не может быть рабом врага. Но при этом, при всем, вот знаете, вопрос заключается вот в чем. Испытания, которые приходят к нам в жизнь, они могут быть весьма разные. И каким образом мы можем узнать, что испытания эти посланы мне не для уныния, а для радости. Вот понимаете, в чем вопрос?
0: Есть такие замечательные слова. Если ты видишь доброго человека, знай, что он очень много претерпел в этой жизни. Скорбей, испытаний. Чему учит нас скорби? Те жизненные ситуации, которые заставляют страдать, они учат доброте. Вот как бы это парадоксально не звучало, они учат человека быть отзывчивым на боль другого. Почему? Потому что ты сам пережил эту боль. Без боли ничего не получится. То есть даже если пришло испытание, но ты не пропустил его через свое сердце, не поболел, не поплакал, не озвучил сам себе, да, не то, что когда человек жалеет сам себя какой-то, да, а понимает, что да, пришло испытание, мне нужно сейчас собраться, мне необходимо вот выполнить какие-то вещи, которые мне должны укрепить. И итогом всего, что приходит в нашу жизнь, является вывод, что я выношу из того или из другого. И в большинстве своем люди, которые когда-то потеряли своих детей, допустим, да, они что делают? Они, многие, конечно, могут закрыться и сказать, доживу свое время вот таким образом. А многие идут, помогают в дома-интернаты. Идут куда? В больнице сестрой милосердия ухаживать за умирающими. Паллиативное отделение есть, в которых всегда необходима и нужна поддержка людям, которые находятся на грани жизни и смерти. Это очень тяжелое служение. Но ты видишь перед собой примеры, что не только ты переживаешь то, что ты переживаешь. Есть люди, которым намного тяжелее. Я всегда говорю, обернитесь вокруг себя, посмотрите. Я не умаляю ваши страдания, но нельзя на них зацикливаться. Пройдет время, боль становится потише. Вот человек, я в своей жизни, да, семья, потеряли свою маму, да, умерла мама. Вот первую неделю чуть ли там хула на Бога. А потом я говорю, батюшка, а как вы будете реагировать? Я говорю, я никак реагировать не буду. Нужно, чтобы прошло время. Проходит время, успокаиваются все страсти. Человек идет на исповедь. Слезно просит, Господи, прости меня, что я отчаялась и предала Тебя. Ты мне послал, это мне нужно. Я понимаю все, я все... Понимаете, вот все со временем уляжется. Самое главное, чтобы мы всегда находили силы поддерживать друг друга в тех или иных испытаниях.
1: Вы служили в самых разных местах, от Сахалина вот и до Старолазовского монастыря. Вы прошли такой очень серьезный путь от мальчика, уверовавшего в Бога, до вот уже пастыря, который действительно помогает и в молитве, и в делах. То есть это, конечно... Вот скажите мне, пожалуйста, этот путь, ну, наверное, может пройти, ну, я не скажу каждый, но для каждого человека может быть уготован путь, которым прошли в том числе и вы. Угу. Что нужно сделать для того, чтобы... вот все-таки в душе возродился тот мир, который помогает нам обрести Христа.
0: Обязательно сохранять веру. Какие бы испытания ни приходили, сохранять веру в Бога. Разговаривать, молиться, обращаться к Нему. Это самое первое. Иногда в одиночестве, иногда где-то пытаясь что-то объяснить Господу. От своей души ты помолишься, поделишься. Вот иногда люди оставляют Бога, идут, с кем-то надо поговорить, выговориться. Наверное, это хорошо. Иногда и нам тоже хочется с кем-то поделиться своей радостью или неудачей. Но вот, наверное, когда приходят вот такие вот сложные моменты в жизни, то надо научиться разговаривать с Богом по-настоящему, чтобы Он тебя услышал. А Он обязательно услышит. Он обязательно даст тебе то, что тебе необходимо. И каждый, ведь у нас очень огромное количество хороших батюшек, которые действительно беззаветно, иногда в ущерб своим семьям, Матушки иногда бурчат, да, батюшка там столько с прихожанами проводит время и все прочее, прочее. Но это его призвание. В нашей жизни очень много хороших, достойных пастырей. И вот я тоже в своей жизни встречаю и встречал батюшек своего дела, своего призвания. Вот помните, в начале нашей беседы я сказал, у нас есть что-то, то, что мы очень любим. И то, чему отдаем все свое сердце, жизнь, все свои силы. Вот быть священником – это поистине настоящее призвание, которое тебе дает счастье. Какое счастье? Да, ты разделяешь боль, ты принимаешь те или иные решения или выслушиваешь просто человека. Но как ты радуешься, когда ты видишь, что Бог своим милосердием дал надежду этому человеку. Сегодня человек плакал, а завтра он радуется, потому что Бог его услышал и выполнил то, что необходимо для его спасения. То есть вот это ты видишь всегда ответ, и он вдохновляет.
1: Это прекрасный ответ, который в душе рождает какой-то покой. Это хорошо, так у нас что, просто очень радостно это услышать. Но наверное, все равно я прихожу еще к вопросу о том, что есть ведь во множестве у нас подмена веры неким, знаете, народным благочестием. Угу. Знаете, приехать и покупать каких-нибудь таких, знаете, святынек, какие-нибудь браслетики, какие-нибудь там, не знаю, там. И это все, вот мне так кажется, я могу ошибаться, но вы меня разубедите в этом случае, что это во многом подменяет человеку вот эти вот реальные какие-то вот эти штучки, подменяют у человека вот
0: надо
1: это.
0: Надо правильно к этому относиться, Глеб Борисович. Я в прошлом году по благословению нашего владыки, митрополита mm-hmm. Варсонофия, вместе с делегацией епархии побывал на Святой Земле. Mm-hmm. Я поделюсь с нашими телезрителями. Конечно, побывать обязательно надо на Святой Земле. Но вот когда я туда ехал, я вам открою тайну. Я сказал, я ни одного подарка туда никому не привезу. Ни одного крестика, ни одного пакетика с земелькой, там, не знаю. Но почему-то думаю, это мое паломничество. Это моя встреча со Святой Землей. Но, вы знаете, привез целую сумку. И что интересно, все крестики разобрали, все святыни, какие я мог привезти из святых мест. Я, понимаете, ты едешь туда как паломник, как пилигрим, как человек, который хочет прикоснуться к гробу Господню. Но настолько тебе там охватывает вот эта Божья благодать, ты хочешь ей поделиться с другими. И когда ты даришь тот же крестик и говоришь, а вот этот крестик из храма гроба Господня. И ты видишь, как людям это дорого. То есть не для себя.
1: То есть они прикасаются. То есть они не подменяют Христа этим,
0: да.
1: А они просто используют, то есть как бы радуются вместе с вами.
0: Некая связь, да. Которая соединяет и их тоже с тем местом, где был Господь, где он ходил и прочее.
1: Я понял. То есть в этом случае и это не подмена веры, а помощь вере.
0: Помощь.
1: Отец, остается мало времени, но я не могу не задать вам вопрос, а что происходит сейчас с Никольским собором?
0: Монастырь живет своей духовной жизнью. Мы принимаем паломников, мы принимаем гостей, которые приезжают для утешения, для молитвы. В меру своих возможностей сохраняем наш монастырь, что-то реставрируем, что-то ремонтируем. Но я думаю, чтобы люди больше узнавали о нашем монастыре, надо все-таки смотреть, конечно, наш телеканал, который очень много говорит о духовной жизни, о таких удивительных уголках. Поддерживать, конечно же, наш телеканал «Союз». И приезжать. Просто надо приехать в гости и посмотреть. И тогда люди увидят, сравнят, что было и как стало.
1: Ну, вот я, знаете, вот сейчас смотрю вот на этот кубик, который прикрывает разрушенную церковь, и знаю о том, что сейчас там все уже по-другому.
0: Скажите, реставрация, да, полным ходом.
1: В этом случае, в последние минуты, расскажите мне, пожалуйста, вот государство, которое поддерживает в данном случае реставрацию монастыря, это тоже вера у этих людей, просто служение за деньги или в них тоже есть Христос?
0: Любовь ко всему, что связано с нашей Россией. Я бы так сказал. Потому что помогают и наши служители государства, Министерство культуры, Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области, помогает Святейший Патриарх, наш Владыка. Это работа огромного количества людей, не безразличных, любящих то, что нас окружает.
1: То в том числе и людей, которые просто жертвуют свои копеечки.
0: Да, да, да. Потому что это воссоздание на народные пожертвования, на народные сборы.
1: Угу. Ну и я очень надеюсь на то, что мы в следующем, очень скоро к вам приедем, мы обязательно расскажем о жизни монастыря, потому что это, я считаю, это очень важно. Ведь паломничество тоже, ведь это тоже ведь поиск своего Христа, правда?
0: Да. Братья и сестры, Христос нужен каждому из нас. Ищите Его, берегите Его, и тогда наша жизнь с Ним будет настоящей радостью и благодатным пребыванием в Боге.
1: Спасибо, дорогой отец Филарет.
3: В беседах о вечном принимал участие игумен Филарет Пряшников, беседовал Глеб Ильинский. С вами радиоканал «Воскресенье».
4: В Екатеринбурге 15 часов.
5: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 20-21 июля в Татарстанской митрополии пройдут торжества по случаю 447-летия явления иконы Пресвятой Богородицы в ограде Казани. Праздничные богослужения будут совершаться в Казанском Богородицком монастыре, основанном на месте обретения святыни. Вечером 20 июля в канун праздника Казанской иконы Божьей Матери в Казанском кафедральном соборе состоится торжественное всеночное бдение с пением акафиста Царицы Небесной. Начало богослужения в 17 часов. Утром 21 июля в день обретения святыни состоится традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери из Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря. После прибытия крестного хода в Казанский Богородицкий монастырь чтимый казанский образ Царицы Небесной внесут возрожденный храм в честь Тульского образа святителя Николая. Именно этот храм первым принял чудотворную икону после обретения в 1579 году. Сразу после принесения святыни начнется великое освящение храма в честь Тульского образа святителя Николая. Затем в новоосвященном храме будет совершена божественная литургия. В предстоящих торжествах примет участие сонм архипастырей Русской Церкви. Приглашаем жителей Республики Татарстан и гостей региона прославить Царицу Небесную и соборно помолиться на месте явления ее чудотворной иконы. Вечером 21 июля в городском парке Елмай на набережной реки Казанки состоится праздничный концерт. Форум древнерусского певческого искусства в рамках музыкального семейного фестиваля «Невма» пройдет 1-2 августа в Ростове-Великом. Форум раскроет богатый пласт древнерусской художественной культуры, в центре которого певческое искусство и знаменный распев, сообщает сайт «Русская вера» со ссылкой на сайт фестиваля. Знаменный распев – это не только церковная практика и не только исторический пласт. Это живая ткань культуры, в которой сосредоточены интонации народа, духовный опыт и эстетика времени, отмечают организаторы. Сегодня эта традиция оказалась на грани исчезновения из живого звучания, и вопрос стоит прямо, останется ли она частью настоящего или окончательно уйдет в область архивов. Форум певческого искусства – это ответ на этот вызов. Мы создаем пространство, в котором древнерусская музыка и древнерусское пение вновь обретают голос, где она звучит не как реконструкция, а как живая практика в исполнении сильнейших хоров, молодых коллективов и тех, кто осознанно выбирает продолжать эту линию культуры, где слушатель становится не наблюдателем, а участником через погружение, через личное переживание, говорится в сообщении. Продолжаем выпуск новостей. В День семьи, любви и верности Челябинск стал площадкой для большого семейного праздника. В городе проходит 4-й парад семьи. Масштабное событие, которое объединяет тысячи жителей, чтобы вместе отметить праздник любви, верности и семейных традиций. Сбор участников в 18 часов на площади у памятника Курчатову. Отсюда праздничная колонна проследует по улицам города до парка имени Юрия Гагарина, где гостей ждет праздничная программа. В парке развернется семейный фестиваль с мастер-классами, интерактивными площадками, фотозоной, музыкой и развлечениями для детей и взрослых. Организаторы приглашают провести этот вечер вместе с близкими, разделив атмосферу радости, тепла и единения. Особой частью праздника станет первый городской конкурс колясок. К участию приглашаются семьи с детьми от рождения до 5 лет. Участники конкурса возглавят колонну парада семьи, а победителей наградят во время праздничного концерта в парке Гагарина. Предварительной регистрации не требуется, достаточно прийти к началу шествия на площадь у памятника Курчатову и разместить на коляске табличку с фамилией семьи. Парад семьи – это возможность провести праздничный вечер вместе с детьми, родителями, бабушками, дедушками и друзьями, почувствовать себя частью большого семейного сообщества и напомнить всем, что именно семья остается главной опорой человека, основой общества и будущего страны. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику и стать частью большого семейного шествия. И последняя информация выпуска. Директор Курганской православной гимназии Святого Александра Невского Максим Чурбанов получил благодарственное письмо от войск Национальной гвардии за помощь, которую учебное заведение оказывает военнослужащим. На днях коллектив гимназии передал гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции для военнослужащих тактической группы войск Национальной гвардии. Командование тактической группой высоко оценило заботу земляков и выразило глубокую признательность всем жителям нашей области за поддержку и единство. В знак благодарности бойцы вручили благодарственное письмо директору православной гимназии города Кургана Максиму Геннадьевичу Чурбанову. Такие весточки из дома, как письма наших ребят, лучшее подспорье для морального духа бойцов. Мы вместе, а значит, непобедимы, отметил директор гимназии. Мы чтим подвиг предков и равняемся на мужество современных героев. Помощь будет продолжаться до полной победы. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Дорогие друзья, в нашем эфире программа из цикла «Свет не вечерний». Проповедь архимандрита Саввы Мажука, программа из Гомеля.

Здравствуйте, друзья мои! В нашем храме многие иконочки стоят на своих местах десятилетиями. И надеюсь, что и впредь так будет, потому что те места в Храме Божьем, которые мы занимаем, помнят наши ножки и наши коленки, и даже наши ручки, и, может быть, даже иногда и наши слезки. Поэтому человек, который ходит в храм с большой любовью, ходит в храм неопустительно, посещая те службы, которые очень важны для каждого церковного человека, оставляет в своем храме, в своей церкви, которую он посещает, а посещать нужно именно свой храм, конечно же, свою церковную семью, оставляет какой-то след, который остается после каждого человека на вещах, на предметах. И это мы очень хорошо чувствуем, даже когда бывает уходит человек. Да. Меняется все вокруг, но кажется, что след его еще очень-очень долго остается. Вот шкаф, где стоят книги, который помнит пальцы его рук, который помнит даже взгляд этого человека. И это долго-долго остается, хотя выветривается даже и запах, и переставляются предметы с места на место, но все равно след человека держится очень-очень долго. А в храме, я думаю, он вообще никогда не исчезает. И я, приходя в храм, особенно когда получается мне прийти рано-рано утром, когда в храме никого нету, подхожу к любимым иконочкам и вспоминаю, что вот рядом с этим образом стояла баба Дуся. Давно-давно она уже пошла ко Господу. А здесь Зиночка всегда сидела, дремала между службами. А вот тут Марийка трудилась, копошилась возле этого подсвечника. И эти труженицы великие остались как ангелы в своем доме, в доме отца своего. И возле образа нерукотворного Спаса всегда... Всегда, когда бы ты в храм не пришел, в какой бы день, всегда сидела, трудилась или, может быть, чистила подсвечник наша баба Паша, которая потом, впоследствии, уже на склоне лет приняла схему и стала схемнахиней Паисия. А ее просто знали маленькая Паша. Она была совсем коротенькая, худенькая, дробненькая старушечка, которая прожила длинную-длинную жизнь за 90 лет, но такая шустрая, бодрая, и она боялась пропустить церковную службу. И всегда стояла на своем посту напротив образа нерукотворного Спаса. Она никогда не говорила никаких поучений, слов, просто был такой молчаливый, скромный труженик церковный. Но я хорошо запомнил ее фразу, которую первый раз услышал, и потом неоднократно от нее слыхал: «Копеечка в Царство Небесное». Принесет человек какое-нибудь пожертвование на панихидный стол, просто за своего усопшего родителя, может быть, пакет апельсин или же буханку хлеба, и Паша говорит: «Копеечка у Царства Небесное, копеечка в Царство Небесное». Придет женщина, поможет подтереть пол в храме или же помыть окна, и Паша говорит: «Копеечка у Царства Небесное». Придет мужчина, который поможет что-то перевести, или, может быть, поправит лестницу на колокольне, или же поможет батюшке в алтаре. Паша говорит: «Копеечка у Царства Небесное». Этот человек очень простой, не блиставшая образованием, она из совсем другого поколения. Но когда очень рано люди начинали трудиться, им некогда было, наверное, и образование получить как следует, но они мыслью своей и своей надеждой и упованием были в Царстве Небесном. Они на самом деле всю жизнь строили свой дом в Царстве Небесном, домик свой. Вот как будто бы человек посылает, например, стройматериалы куда-то там на дачу, например. Он строит домик и вот думает: вот этот шкаф я туда отвезу,
а вот это кресло пускай будет тоже на этой даче. Мы туда все отправляем, отправляем. И вот для Паши любой труд ради храма и ради людей, простых людей, особенно бедных людей, был копеечкой в Царство Небесное. И я вспоминаю эту фразу всякий раз, когда меня спрашивают люди, имеющие большое желание помогать храму, но сталкивающиеся с классическим, хорошо известным всем искушением. Вот я пришел помочь в церковь и привез, например, стройматериалы, или меня попросили помочь раздобыть трактор-погрузчик. Хорошо, у меня есть такая возможность, я даже и оплачу, или, может быть, от нашей фирмы что-то передам. Но вот я привожу машину леса и вижу, что батюшка приезжает на такой дорогой машине, которую я себе, будучи богатым предпринимателем, не могу позволить. И думаю, вот я жертвую на храм, вот я по первому звонку батюшки прибегу, помогу, а куда это все идет-то вообще? Вот куда это идет? То есть я от себя просто забираю, от своей семьи, время свое трачу на строительство храма, а батюшка вот как-то, судя по всему, ни в чем себе не отказывает. А Паша говорила: копеечка у Царства Небесное. Вы можете бесконечно спорить о том, на что

0: участвовать в каком-то благотворительном проекте, нужно смотреть предельно далеко, стараться не о том, что здесь вот мы как-то рационально все используем, хотя это правильно, так и нужно делать, нужно стараться изо всех сил, чтобы все дошло по адресу, чтобы все было правильно. Но в конечном итоге Господь позволяет нам, дает нам возможность, участвуя в благотворительности, участвуя в любом труде ради храма, ради больных людей, ради общества, ради страны даже, дает возможность созидать домик в Царстве Небесном. Вот там должны быть наши мысли, там должны быть наши надежды. А наказание Божие или, может быть, какой-то даже разбор полетов давайте оставим Господу, который сказал: «Мне отмщение, аз воздам». Это очень страшно. Это страшнее, чем любой суд человеческий, государственный или даже церковный. Люди все ответят, каждый за себя. Но наш путь, который очень хорошо понимала старушка Паша с иеромонахини Паисии, наш путь очень прост. Он проходит перед любящими очами нашего Отца Небесного, который дает нам возможность созидать свой домик у себя, рядом, там, где обителей много у Господа нашего, и дает возможность туда, в это Царство Небесное, передать копеечку у Царства Небесное.
1: Вы слушали программу из цикла «Свет не вечерний», проповедь архимандрита Саввы Мажука.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Редкошеева, руководитель культурно-просветительских программ Центра Царского. И мы будем беседовать о фестивале «Царские дни 2026». Это череда, целая плеяда культурных, образовательных, концертных, очень полезных для души мероприятий. И фестиваль юбилейный, четверть века уже существует, 25 лет. И хочется узнать о самом важном, интересном, тем более вот буквально со дня на день стартует фестиваль «Царские дни». Расскажите, пожалуйста, Елена Владимировна, а для начала здравствуйте, рада вас видеть.
1: Добрый день, взаимно, и рада рассказать о фестивале «Царские дни». Это действительно юбилейный 25-й международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Ну, во-первых, хочу сказать, что полная программа находится на сайте Екатеринбургской епархии, где вы можете узнать не только о наших мероприятиях культурных, царские встречи, царские музыкальные вечера, но прежде всего вы узнаете, какие важные богослужения проходят в эти дни и где они совершаются. Затем вы узнаете о фестивале колокольного звона. В рамках фестиваля стартует парусная регата имени цесаревича Алексея. Появился еще один конкурс, связанный с водой, это «Восвод». Ребята, которые учатся сохранять жизнь на воде, то есть вот такой как бы семинар, фестиваль еще появился вот в рамках праздника «Царские дни». Кроме того, вы можете в этой программе увидеть еще и информацию о выставках, которые проходят вот на площадках фестиваля, это и в храме на Крови, и в центре «Царские», и в царской обители на Ганиной яме, и в Вознесенском храме, и в Краеведческом музее, и в парке «Россия. Моя история». То есть вот, пожалуйста, там можно увидеть именно тематические выставки, связанные с царской темой. Ну, а я сейчас расскажу именно о тех культурных и просветительских мероприятиях, которые проходят на нашей площадке в храме на Крови и центре «Царский». Проходят они у нас в двух форматах, я уже называла, «Царские встречи» и «Царские музыкальные вечера». Выступают и наши ученые, наши сотрудники на этом фестивале, а также приезжают очень много гостей из разных уголков страны. Фестиваль стартует 11 июля. Первое мероприятие пройдет в парке «Россия. Моя история». Там вы можете услышать лекцию о военном образовании в России в правлении императора Александра I и Николая I. 12 июля там же в парке «Россия. Моя история» будет представлен спектакль, опера Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Перед зрителем будет выступать оперная студия «Классика». В этот же день, 12 июля, в Центре Царский мы можем предложить вам лекцию о императоре Николае II как строителе храмов и канонизации, как о строителе храмов и о том, какие были канонизированы святые во время его правления. Эту лекцию прочитает директор художественной школы Екатерина Ивановна Недзельская. Ну, а в рамках царских музыкальных вечеров мы предложим концерт «Царская тема» в русской опере, и перед зрителями выступит заслуженная артистка России, солистка оперного театра Ирина Наумова. 13 июля мы вас приглашаем на встречу с представителем общества знания Надеждой Витальевной Маценко. Это арт-лектор, которая представит лекцию императора Николая II в живописи Репина и Серова. Вот эта лекция пройдет в обновленном зале храма памятника на Крови. И я сразу хочу предупредить всех зрителей, что все мероприятия, которые проходят в зале храма памятника на Крови, они проходят по бесплатным пригласительным билетам. Их можно получить в центре «Царский» или при входе в зал, непосредственно перед мероприятием. Почему пригласительные билеты? Потому что у нас ограниченное число мест, чтобы зал не был переполнен, чтобы вам было комфортно присутствовать на этом мероприятии.
2: Это очень здорово, что мероприятия доступны, как вы отметили, бесплатные. Да. То есть да, это да. очень большое значение для некоторых людей, которые не могут приобрести билет, безусловно. Да.
1: Далее в центре Царский в этот же день пройдет презентация книги, которую издало Екатеринбургское отделение Императорского православного палестинского общества, книги Юрия Александровича Матросова «Крепость Екатерины», посвященной городу Екатеринбургу. И в этой книге вы можете узнать новые какие-то архивные, увидеть новые архивные документы, какие-то интересные данные о нашем городе. Также в центре Царский 13 июля мы завершаем программу концертом Джованни Перголези, Стабат Матер. И исполняют эту программу Елена Григорьева, Делиза Надырова, а также струнный квартет Дольче Вита. Ну и этот концерт пройдет по билетам. Билеты можно приобрести в центре Царском перед мероприятием. 14 июля у нас очень интересная программа. Ее представляет Дом русского зарубежья из Москвы. Сначала пройдет лекция Владимира Александровича Бойко к 110-летию создания русского экспедиционного корпуса. История 5-го особого пехотного полка, формировавшегося в Екатеринбурге. И там же будет представлен концерт авторской песни «И забыты те бригады на забытой той войне». Автор-исполнитель Виктор Викторович Леонидов, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья. И как бы и та лекция, и концерт, они посвящены героям Первой мировой войны. Ну и в завершении вот этой программы пройдет просмотр документального фильма «Погибли за Францию». Опять же, о наших героях Первой мировой войны, которые отдали свою жизнь в это время. И, значит, вот эти все мероприятия, посвященные Первой мировой войне, пройдут в центре Царский 14 июля. Вечером состоится поэтический спектакль «Крылья над бездной». Исполняет его Владимир Глазунов, российский телеведущий, продюсер, режиссер, артист, член Союза журналистов России, преподаватель Высшей школы телевидения при МГУ Владимир Глазунов. И все вы его знаете, наверное, ну очень многие, потому что как он прекрасно читает стихи, это, конечно, стоит послушать и посмотреть. В Екатеринбурге он уже приезжает много лет и представляет много интересных программ. Вот буквально в это же время будет проходить программы, посвященные поэту Эдуарду Асадову в Доме актера. А у нас вот особая программа «Крылья над бездной». И проходит этот поэтический спектакль по билетам, платным билетам. Их можно приобрести или в центре Царский, или онлайн. Вот в афише вы можете увидеть QR-код или на сайте епархии в группе ВКонтакте «Центр Царский» есть ссылка на онлайн-кассы, где можно купить этот билет. Пройдет спектакль в храме «Памятники на крови». 15 июля также много интересного и много гостей. Традиционно вот «Уральское землячество в Москве» представляет программу «Колокольный звон», исполняет ее заслуженная артистка России, исполнительница народных песен, романсов Ольга Читоева. И программа проходит в зале храма на крови. На нее можно попасть бесплатно, но по пригласительным билетам. Вот то, о чем я говорила раньше, что билеты можно будет получить в центре Царский или при входе в зал. Далее царские музыкальные вечера продолжатся в центре Царский. И там уже в 10-й раз приезжает замечательная творческая команда из Государственного Большого Академического Театра имени Алишера Наваи Республики Узбекистан.
2: Традиционно, уже не первый год.
1: Традиционно, да.
2: Была на спектакле потрясающе, очень душевно, тонко, очень сентиментально, и самое главное, такой посыл, ну, который не встретишь. Это все пропитано, это все прожито, это все осмыслено актерами, конечно же.
1: Ну да, выступают ведущие солисты этого театра. Анастасия Юдина, Анжелика Мухамедзянова. Они будут петь романсы, народные песни. А музыкальную часть представит Людмила Слоним. А режиссер, постановщик, вообще создатель этой программы – это режиссер театра имени Алишера Наваи, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан Андрей Евсеевич Слоним. И, как всегда, он создает интересную программу, он включает в нее свои стихи, и звучит эта программа действительно очень интересно, это та наша русская классика, которая, так скажем, достойна внимания. Ну и повторяю, что они приезжают уже к нам в 10-й раз, и низкий поклон владыке Викентию, что он не забывает уральцев, и вот такой творческий привет нам всегда присылает. Кроме того, 15 июля вас ждет встреча с доктором философских наук, президентом Международного художественного фонда Владимиром Ильичом Большаковым. Он представит свою новую книгу «Крылья русской философской мысли». Это будет презентация новой книги. И я думаю, что эта тема очень глубока и интересна. И рекомендую, конечно, посетить эту встречу. Эта встреча пройдет в Центре Царский. А параллельно в зале храма памятника на крови пройдет концерт-лекция «Колесная лира и русская духовная традиция». К нам приезжает из Уфы протодиакон Максим Карбицын. И вот он представляет такую программу интереснейшую, кто любит русскую духовную классику, кто хочет познакомиться с необычайным инструментом, пожалуйста, приходите. Кто любит народную культуру именно, это для них такой концерт. Вход на этот концерт по пригласительным билетам за свободные пожертвования, которые можно будет вложить вот там прямо в зале храма на крови. И, ну, это как бы свободные пожертвования по вашим возможностям. Ну и завершает программу 15 июля фортепианный концерт, вернее, фортепианная программа «Картина мира». И исполняет ее лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Эндебери, которая начинала в Екатеринбурге, училась в Екатеринбурге, но уже давно живет в Москве, но не забывает нас, приезжает и радует своим творчеством. Ну а ведет концерт наш любимый музыковед Марина Принцева. Вход на этот концерт по билетам, которые можно приобрести в Центре Царский. 16 июля традиционно мы стараемся не отвлекать от каких-то, от богослужения, от крестных ходов, их множество в этот день, но все-таки вечером 16 июля есть такая небольшая передышка, свободное время перед ночной службой. И вот в это время, в 8 часов вечера, мы приглашаем в зал храма на крови, где состоится встреча с потомком императора Николая I, с российским военнослужащим, который вырос и проживал долгое время во Франции, но он имеет российское гражданство сейчас. И он является участником СВО и награжден Георгиевским крестом и орденом мужества. Это Гавриил Дорошин. И я думаю, что, конечно, будет интересно встретиться с ним. Поэтому, у кого есть возможности, желания, 16 июля в 8 часов вечера в зале храма памятника на крови пройдет эта встреча. Вход по пригласительным билетам. Бесплатные пригласительные билеты.
2: Понимаю, уточню, если пригласительные билеты, то это бесплатные билеты.
1: Да, 17 июля у нас тоже очень интересная программа, и она вас ожидает именно в Центре Царский и в храме на крови. И мы встретимся с Василием Вадимовичем Бойко Великим, историком, председателем Русского просветительского фонда имени Василия Великого. И у него очень такая серьезная тема – цареубийство и оккультные корни коммунизма. Эта встреча будет в зале храма на крови и вход по пригласительным билетам. Также в Центре Царский мы ждем вас на музыкальных вечерах. Сначала состоится концерт «Сокровенный свет», который представит иерей Петр Муратов. Вы знаете, что он прекрасно, он еще является преподавателем Уральской государственной консерватории и сам прекрасно играет на альте, и вместе с ним выступает Вероника Галемба за фортепиано. Ну и эта программа «Вход за свободные пожертвования», она состоится в Центре Царский. А в 7 вечера мы приглашаем на концерт, который также представит Марина Принц и будет вести этот концерт, а выступать будет Елена Эндеберя за роялем, а Наталья Акуренко будет исполнять программу на виолончели. И концерт называется «Шопен, которого мы не знали». Программа очень интересная и действительно необычная. Мы привыкли слышать Шопена именно больше за роялем, такие фортепианные произведения. А вот эта программа для виолончели. И, ну, без рояля, конечно, никак тоже. Вот, и я думаю, что будет очень-очень интересно. Тем более, что вы услышите и царский рояль, и Наталья Куренко играет на виолончели, которой 300 лет. То есть это вообще просто какой-то уникальный концерт. И здесь концерт по билетам. Билеты можно приобрести в Центре Царского. Также 17 июля состоится очень интересная презентация книги Маркова, Сергея Маркова «Покинутая царская семья». Это книга была издана в 20-е годы 20 века, и она издана шрифтом Брайля для незрячих читателей. Пройдет эта презентация в Свердловской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих людей имени Мамина Сибиряка. Эта библиотека находится, значит, в городе, на улице Фрунзе. Ну, в программе «Царские дни» вы можете подробно увидеть, узнать, когда, во сколько состоится адрес этой библиотеки. Я хочу сказать, что мы с этой библиотекой сотрудничаем давно, и в «Царские дни» уже эту площадку приглашаем к сотрудничеству не первый раз. Иногда наши лекторы выезжают на эту площадку, артисты проводят там концерты, а иногда они к нам приезжают. Вот в прошлом году у нас была тоже презентация книги шрифтом Брайля прямо вот в Центре Царский. В этом году они на своей площадке представляют новую книгу. Ну, в общем, кому это будет интересно и важно, потому что, ну, тема тоже связана с царской семьей, я думаю, что вы сможете посетить это мероприятие. 18 июля вы можете встретиться с Романом Юрьевичем Антоновским. Это блогер, политолог, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии», ведущий «Радио России», телеканала «Спас». И тема такая, я бы сказала, животрепещущая: какой должна быть национальная иммиграционная политика в России. Вот кого это интересует, кто хочет об этом поговорить, пожалуйста, приходите 18 июля в Храм на Крови. Вход по пригласительным билетам. Также мы в этот день в Центре Царский ждем вас на музыкальном, на концерте «Чаша радости и горькой скорби», чаша, посвященная царской семье, и исполняет ее социокультурный проект «Скерца» детской музыкальной школы номер 17 имени Мусоргского. И солисты этого проекта выступят, и руководитель Трушникова Татьяна Николаевна. Также в Центре Царский очень интересная встреча с доктором искусствоведения, профессором, заведующей Регинским отделением Екатеринбургской духовной семинарии Ксении Евгеньевной Шелудяковой. И тема потрясающая – это государственный гимн России «Страницы истории». Ну, Ксения Евгеньевна просто глубоко знает эту тему и представит ее. Я думаю, что эта вот лекция будет очень-очень интересная. Я думаю, мы для себя откроем много нового и интересного. Также 18 июля уже традиционно нас ждет встреча с доктором исторических наук, специалистом именно по царской теме, Петром Валентиновичем Мультатули. И тема очень интересная, посвященная там юбилейным торжествам. Это помазание на царство вчера, сегодня, завтра. К 130-летию священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Ну и завершает 18 июля концерт «Пушкин. Романовы. Переплетение судеб». Представляет его артисты театра «Слово», народные артистки России Тамары Ворониной. Вход по билетам. 19 июля также вас ждет очень много интересных программ, и пройдут они на площадке Вознесенского храма, Центра Царский и храма на Крови. В Вознесенском храме пройдет очень интересная лекция, ее представит научный сотрудник Музея Святой Царской Семьи Александр Рафисович Галиев. И тема звучит так: «Святое место. Деревянная Вознесенская церковь, дом Ипатьева, храм-памятник на Крови». То есть, если вы хотите узнать о том, что это за место, вот святое место, действительно, на котором произошло в конечном итоге убийство святой царской семьи, это стоит пойти на эту лекцию и послушать, что здесь было. Это, конечно, очень необычная история. Далее, уже традиционно к нам приезжает очень интересный лектор, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Михайлович Софьин. И тема его звучит следующим образом: «Дом Романовых. Об императорской власти. Конец 19-го, начало 20 века». Эта встреча пройдет в центре Царский. Вход свободный. Далее в храме на Крови в этот же день пройдет концерт, который опять же представляет Уральское землячество в Москве. Концерт «Спасибо, жизнь». И исполнит его Мария Курманова, исполнительница народных песен. Она также приезжает к нам из Москвы и выступает уже не в первый раз. Мы ее знаем, любим. Это действительно очень замечательный концерт. Вход, напоминаю, по пригласительным билетам, которые можно получить в Центре Царский или получить перед входом в зал храма на Крови. Приезжают к нам и новые люди, которых мы еще не видели, не слышали, но я думаю, что будет интересное знакомство. Яков Валентинович Ведяпин – это предприниматель из Москвы. Тема очень интересная – почитание святого царя-мученика в 80-х годах прошлого столетия. Опыт очевидца. И эта встреча пройдет в Центре Царский, вход свободный. Также в этот же день к нам приезжает игумен Кирилл Сахаров, настоятель храма святителя Николы на Берсеневке города Москвы. И тема «Старый обряд и современность», то есть о старообрядчестве Русской Православной Церкви. Пройдет эта встреча в зале храма на Крови, вход по пригласительным билетам. Завершает день 19 июля фортепианный концерт «Чайковский и Грик. Фортепианные шедевры». Ну и исполняет наш замечательный артист, солист Свердловской филармонии Владислав Чепиного. 20 июля мы приглашаем вас в Центр Царский. Все мероприятия пройдут именно в Царском, как и 21 июля. И начинается программа со встречи с научным сотрудником и экскурсоводом Музея Святой Царской Семьи Анной Эдуардовной Золотухиной. А тема просто очень интересная. Первые балы великих княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны. Вы знаете, что только они, вот эти старшие дочери царя Николая, Александры Федоровны, вот для них смогли, так скажем, устроить эти первые балы. А потом началась Первая мировая война и та ужасная трагедия, которая произошла у нас. И уже никаких балов для княжон, конечно, не было возможности провести, хотя это было принято в царских семьях, в дворянских семьях, когда девочки достигали определенного возраста, у них проходили вот эти торжества, дни рождения и первые балы. Вот об этом расскажет Анна Эдуардовна Золотухина. Далее выступит историк, заведующий отделением фондов и обслуживания библиотеки имени Белинского Евгения Андреевна Федотова. И она традиционно интересуется темой воспитания в дворянских, царских семьях. И в этом году ее тема звучит так: «Воспитание в российской императорской семье. Конец 19-го, начало 20 века». Она вообще очень глубоко эту тему прорабатывает. И завершает программу 20 июля концерт. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. Исполнит его лауреат международных конкурсов Алла Кондрашина. Вход за свободные пожертвования. Ну и 21 июля, это последний день фестиваля, мы вас ждем в центре «Царский». Перед вами выступит исполнительница народных и авторских песен Варвара Комиссарова из Москвы. Концерт называется «Русь моя». Далее научный сотрудник Музея царской семьи Александр Рафисович Галиев представит тему репрессии временного правительства в Екатеринбурге в 1917 году. Ну а завершает фестиваль концерт вокальной музыки «Вечная классика». И перед зрителями выступит вокальный ансамбль «Классика Вива». Вход по билетам. Вот такая насыщенная программа.
2: Очень насыщенная, интересная. Да. Ждем с нетерпением царских дней. И я напомню, что всю подробную информацию можно узнать на сайте культурно-просветительского центра Екатеринбургской епархии, либо очно прийти в центр и взять буклет, уже распечатанный, что надо отметить, пометить. Ну и насчет пригласительных также повторю, и вы что уже отмечали, можно взять в центре царские. А я напомню, что сегодня я беседовала с Еленой Владимировной Редкошеевой, руководителем культурно-просветительских программ Центра «Царский». Очень замечательно, что мы с вами встретились, и вот в преддверии царских дней прозвучало это интервью, и люди все имеют возможность услышать что-то для себя, отметить и также прийти за программой и посетить максимально полезные просветительские мероприятия. Спасибо.
1: Всего доброго. Ждем вас.
0: В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
3: Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
0: В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 6 июля, в канун дня Рождества честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе города Екатеринбурга. За богослужением был совершен крестный ход вокруг Иоанно-Предтеченского собора, который возглавил высокопреосвященнейший владыка Евгений. С пастырской проповедью перед елепомазанием к молящимся обратился временно исполняющий обязанности старшего священника собора иерей Павел Кононенко. Пастырь поздравил верующих с праздником, днем рождения честного славного пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Отец Павел напутствовал благодарить Бога, который даровал нам человека Божье, и в радости его Рождества прислушаться к нему и менять свою жизнь, приближаясь к Богу. По завершении богослужения владыка Евгений поздравил верующих с Рождеством пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Ранняя божественная литургия в старинном Иоанно-Предтеченском соборе началась 7 июля. После нее состоялся чин освящения воды. В 9 часов началась божественная литургия архиерейским чином. Напомним, Иоанно-Предтеченский собор – один из старейших храмов Урала, единственный храм города, который не закрывался в советское время. 6 июля храм во имя Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в селе Черденцево отметил престольный праздник. Божественную литургию в этот день совершил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении клириков епархии. Песнопение за богослужением исполнил сводный хор Вознесенского архиерейского подворья под управлением Анастасии Константиновны Гизатуллиной. За богослужением была вознесена молитва о Святой Руси, совершаемая во всех храмах по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. После запричастного стиха к многочисленным прихожанам, собравшимся в храме, обратился клирик прихода во имя покрова Пресвятой Богородицы поселка Октябрьский иерей Иоанн Винницкий. Причастие святых христовых тайн было совершено из трех чаш. В завершении божественной литургии высокопреосвященнейший владыка возглавил крестный ход вокруг храма. В торжественном молитвенном шествии приняли участие большое количество верующих села Черденцево. Образ Владимирской иконы Божьей Матери особо почитаем в этих местах. После крестного хода владыка Евгений обратился к прихожанам со словом проповеди. Правящий архиерей поздравил верующих с престольным праздником храма и пожелал, чтобы каждый устанавливал диалог с Божьей Матерью, обращаясь к ней от сердца к сердцу. В эфире новости. Стартовало возведение церкви священномученика Вениамина Петроградского на юго-западе Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу куратора программы строительства православных храмов столицы, депутата Госдумы Российской Федерации Владимира Ресина. В районе Зюзина на юго-западе Москвы началось строительство храма в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Подрядная организация приступила к работам на строительной площадке. Сейчас специалисты выполняют работы нулевого цикла, говорится в сообщении. Как уточняется, храм рассчитан на 500 прихожан. Его выполнят однокупольным, прямоугольным, в плане трехчастным, бестолпным и трехапсидным. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом причта. В нем разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. По словам Владимира Ресина, главный храм, который сможет одновременно принять более 1000 человек, станет частью масштабного комплекса, который разместится на территории площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Здесь откроется музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, создание которого рассчитывают завершить к 650-летию сражения в 2030 году. Образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией, центр общественной общественных мероприятий, физкультурно-оздоровительный комплекс, театрально-концертный зал, дом милосердия, трапезные, церковная лавка и приходской дом. Рядом с комплексом создадут парк, детские игровые площадки и спортивную зону. Программа строительства православных храмов реализуется во всех округах Москвы, кроме центрального, и полностью основана на благотворительных пожертвованиях. За 15 лет ее действия сдали 152 храма, еще 40 объектов находятся в стройке, десятки проектируются. В Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы уже ввели в эксплуатацию, строят и готовят к строительству 30 церквей. Еще по одному земельному участку продолжается проработка. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 8 июля по новому стилю или 25 июня по старому. И сегодня память святых. Преподобной мученицы Февронии Девы, пострадавшей в самом начале 4 века, благоверных князей Петра в иночестве Давида и Февронии в иночестве Ефросинии, муромских чудотворцев 12-13 века. Преподобного Далмата Исетского, пермского основателя Далматовского Свято-Успенского монастыря, подвижника 17 века. Святых 20 века, священномучеников Василия Милицина и Василия Протопопова, пресвитеров. И преподобный исповедника Никона Оптинского, Беляева, иеромонаха. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы вспоминаем одного из последних оптинских старцев. Будущий преподобный, исповедник и оптинский старец Никон, в миру Николай Митрофанович Беляев, родился 26 сентября 1888 года в Москве. Его детство прошло в большой и дружной купеческой семье. От родителей он унаследовал любовь к церкви, чистоту и строгость нрава. С годами у Николая и его младшего брата Иоанна возникло и укрепилось сознательное стремление к духовной жизни. Они решили уйти в монастырь, но не знали в какой. Они изрезали на полоски перечень русских монастырей и, помолившись, вытянули полоску, на которой было написано «Козельская, Введенская, Оптина, Пустынь». Дома не препятствовали благому решению, и 24 февраля 1907 года, в день обретения главы Иоанна Предтечи, братья приехали в Оптину. Их обоих с любовью принял преподобный старец в Арсенофии, но как-то особенно отметил Николая. С первых же бесед они почувствовали необъяснимую тесную связь друг с другом, то, что называется «духовным родством». 9 декабря 1907 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная радость», братья Беляевы были приняты в число скитской братии. В октябре 1908 года брат Николай был назначен письмоводителем старца в Арсенофии и освобожден от всех послушаний, кроме церковного пения и чтения. К этому времени он становится самым близким учеником старца в Арсенофии, который, провидя его высокое предназначение, готовил его в свои преемники, передавая ему свой духовный и жизненный опыт. В апреле 10 года Николай был пострижен в Ресофор, а 24 мая 15 года в Мантию. Он получил имя Никон в честь святого мученика Никона. 10 апреля 1916 года преподобный Никон был рукоположен во иеродиакона, а 3 ноября 1917 года удостоился сана иеромонаха. После Октябрьского переворота Оптина пустынь была закрыта, начались гонения. «Умру, но не уйду», – так писал преподобный Никон в своем дневнике, будучи еще послушником монастыря. Эти слова выражали общее настроение оптинской братии. Трудоспособные монахи создали сельскохозяйственную артель, дававшую пропитание монастырю. Именно тогда преподобный Никон ревностно трудился, делая все, что только возможно, чтобы сохранить монастырь. В Оптиной было тяжело, но служба в храмах продолжалась. Первый раз его арестовали 17 сентября 1919 года, но после непродолжительного заключения в Козельской тюрьме власти освободили узника. Летом 23-го года монастырь был окончательно закрыт. Братью, кроме 20 рабочих при музее, выгнали на улицу. Настоятель, преподобный Исаакий, отслужив последнюю соборную литургию в Казанском храме, передал ключи от него преподобному Никону, благословил служить и принимать богомольцев на исповедь. Так преподобный Никон за святое послушание настоятелю стал последним оптинским старцем. Тогда же находившийся в ссылке преподобный Нектарий стал направлять своих духовных чад к преподобному Никону. До этого преподобный Никон не дерзал давать советы обращавшимся к нему, а когда начал принимать народ, то, давая советы, всегда ссылался на слова других оптинских старцев. Изгнанный из обители в июне 24 года, он поселился в Козельске, служил в Успенском храме, принимал народ, выполняя свой пастырский долг.
те страшные годы верные чада церкви особенно нуждались в укреплении и утешении, и именно такой духовной опорой был для них преподобный Никон. Его снова арестовали в июне 1927 года вместе с отцом Кириллом Зленко. Три страшных года провел преподобный Никон в лагере Кемперпункт. По окончании срока его приговорили к ссылке в Архангельскую область. Перед отправкой врач нашел у преподобного Никона тяжелую форму туберкулеза легких и посоветовал просить о перемене места ссылки. Привыкший все делать за послушание, преподобный Никон попросил совета у отца Агапита, сосланного вместе с ним. Тот посоветовал не противиться воле Божией, и преподобный Никон смирился с первоначальным направлением ссылки. 16 августа 1930 года его переместили из Архангельска в город Пинигу. Больной, он долго скитался в поисках жилья, пока не договорился с жительницей села Ваепола. Кроме высокой платы, она требовала, чтобы батюшка как батрак выполнял все тяжелые физические работы. Состояние здоровья преподобного Никона ухудшалось с каждым днем. Он недоедал. Однажды от непосильного труда он не смог встать. И тогда хозяйка стала гнать его из дому. Отец Петр Драчев, тоже ссыльный оптинец, перевез умирающего к себе в соседнюю деревню и там ухаживал за ним. Физические страдания не омрачили духа верного раба Божьего. Погруженный в молитву, он сиял неземной радостью и светом. В последние месяцы своей болезни он почти ежедневно причащался святых Христовых тайн. Время шло, а батюшка все слабел. Но, несмотря на это, когда он чувствовал себя лучше, собственноручно писал, хотя и с трудом, краткие записки некоторым своим духовным детям, некоторым писал по несколько слов на их письмах, некоторым диктовал записки и собственноручно подписывал. 3 июля преподобный попросил лист бумаги и хотел что-то написать.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
2: Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Христос воскресе!
2: Воистину воскресе!
1: Итак, мы продолжаем говорить о культуре, о нашей русской культуре, да? Так мы называем нашу передачу.
2: Да, наши беседы посвящены русской культуре, и мы в рамках этих бесед много о чем с вами говорили, и о театре, и о многих других жанрах, видах искусства и культуры в целом. И последнее, о чем мы говорим, это русская литература.
1: Замечательная русская литература. О Пушкине шли у нас беседы, да?
2: Да, и до Пушкина мы брали
1: Пушкина.
2: Многих, можно вспомнить наши передачи, все они, будем надеяться, были интересны нашим радиослушателям.
1: Я тоже надеюсь. Итак, сегодня что возьмем?
2: Сегодня у нас Михаил Юрьевич Лермонтов. Естественно, после Пушкина необходимо, наверное, нам с вами поговорить о нем.
1: Это такой прямой преемник, я вот считаю, вот этих традиций, да, ведь пушкинских заложенных уже.
2: Ну, раннего Можно Пушкина так? однозначно, да, раннего Пушкина однозначно. Родился Михаил Юрьевич Лермонтов у нас в Москве в 1814 году, 3 октября. Ну и скончался он 15 июля в 41 году. Почти в возрасте.
1: 1841.
2: Да, в 1841 году, в 26-летнем возрасте, до 27 лет ему немного не хватило. Гора Машуг близ Пятигорска. Все мы с вами, те, кто бывал на Кавказских минеральных водах, естественно, знаем, что это лермонтовские места. И Пятигорск – это какое-то сердце России, которое бьется ритмом сердца Лермонтова. И, конечно,
1: знаете,
2: знаковое
1: вот
2: место.
1: Не, не отпускает никогда вот мысль, когда начинаю говорить, или начинают говорить о Лермонтове, начинаю читать его. Как мог вот, да, написать такие вещи молодой человек? Ну, там ему ведь он писал, когда герой нашего времени, ему не было 26-то даже, да? То есть это практически вот молодой человек, который начинает только свой путь жизненный,
2: да,
1: серьезный.
2: Его, его первые серьезные произведения, и с литературной точки зрения, совершенно это 16 лет. То есть он с 16-летнего возраста уже имеет очень высокую планку и размышляет совершенно поражающих ум и сердце вещах. Конечно, он, можно сказать, родился очень уже взрослым человеком. Но, наверное, нужно сказать, что и воспитание здесь имело большое значение.
1: А какое такое особое воспитание? Обычное воспитание дворянских детей.
2: Воспитывала, да? его бабушка Елизавета Алексеевна, потому что, когда ему было 3 года, мать его Мария Михайловна Арсеньева, урожденная, да, умерла. Вот, а бабушка его и одновременно крестная мама Елизавета Алексеевна, она была очень верующей женщиной. И она с детских лет, буквально там с 3-летнего возраста, напитывала Лермонтова верой, и поэтому их путешествие в Киево-Печерскую лавру,

0: которой и вся эта церковная жизнь, вот когда он становился крестным родителем многих крестьянских детей уже 7-летнего возраста, когда ему самому было 7 лет, и, конечно, затем, переехав в Москву, здесь постоянное богослужение, исповедь и посещение местных святынь. Я думаю, что все-таки бабушка, которая была человеком глубокой веры, она заложила в него вот эти очень прочные основы, и вот это его вопрошание к Богу, к миру о причинах страдания, и вот это собственное страдание и понимание того, что он немного не такой человек, как все, вот это терзание его внутреннее, мне кажется, все это возникло именно потому, что почва изначально, которая была заложена, очень добрая и глубокая, она была пропитана смыслами небытовыми, так с вами скажем. Вот. Скажем о роде все-таки Лермонтова, да, он у нас род дворянский, понятно, что не крестьянский. Происходит он от шотландца, который поступил на русскую службу.
1: Лермонт.
0: Да, Георг или Джордж Лермонт, который умер в 1634 году. Сын его Петр перешел в православие в 1653 году. Это середина 17 века. И герб рода Лермонтова имел девиз «Сорс моя Иисус», «Судьба моя Иисус». То есть вот шотландец, перешедший в православие, русская служба, и отцом Лермонтова был армейский капитан Юрий Петрович. То есть, видите, и сам потом Лермонтов, как мы с вами знаем, пойдет по военной, да, этой линии. И таким образом, бабушка его воспитывала, имела владение в Тарханах Пензенской губернии, и в честь своей дочери, умершей, да, так рано, построила здесь храм во имя преподобной Марии Египетской, потому что саму дочь, маму Лермонтова звали Мария. Ну и позже она здесь построит еще один храм во имя архангела Михаила. Вот Михаил Юрьевич Лермонтов, мы понимаем, почему такой храм. То есть вот смотрите, бабушка его вот верующая и строит церкви, и, конечно, ездит она с ним на богомолие, и церковное благочестие прививало с самых юных лет. Первый автограф Лермонтова – это запись на экземпляре русского перевода «Псалтири», которую Лермонтов сделал в 24-м году, 10 лет Лермонтову было, и, конечно, он был много раз крестным отцом, повторяюсь, крестьянских детей. В Москву они переехали в 27-м году. Здесь бабушка с Лермонтовым регулярно ходила на исповедь в храм иконы Божией Матери Ржевской на Поварской улице. Затем в августе 30-го года вместе с бабушкой и двумя родственниками Лермонтов пешком ходил в Троице-Сергиеву лавру, как это принято тогда было, паломничество. Пешком, и здесь было написано им стихотворение «Нищий», если позволите,
1: да, да,
0: зачитаю. 16 лет Лермонтову. У врат обители святой стоял просящий подаяние, бедняк иссохший, чуть живой, от глада, жажды и страдания. Куска лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви, с слезами горькими, с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобою. То есть, смотрите, любовная лирика, но она начинается именно с врат обители святой, то есть она пропитана, да, духом лавры и вот этот религиозный быт здесь представлен.
1: Ну, сколько у него, просто я вот думаю, проникновенны вот эти вот стихи, как бы вот с православной точки зрения, да, которая написана, да, вот вы говорите, здесь тоже начинается буквально у врат обители святой, минуты жизни трудную.
0: Да, и у него
1: теснится,
0: у него множество, грусть. У него множество на самом деле религиозных произведений, точнее, так скажем, которые имеют мотивы религиозные, и, естественно, они глубокие, это не просто какая-то поверхность, он, живя церковной жизнью, с малых лет все это впитывает. И вот смотрите, да, чуть позже они посетят еще и Ново-Иерусалимский монастырь в честь Воскресения Христова. Здесь он еще напишет стихотворение «Оставленная пустынь предо мной». То есть, вот смотрите, паломничество его, которое он совершает, причем нередко совершает в разные обители, постоянно будут отражаться в его произведениях и в поэмах, и в романе «Вадим», и в других mm-hmm. произведениях. Но давайте вот это тоже зачитаем. «Оставленная пустынь предо мной mm-hmm. белеется вечернюю порой, последний луч на ней еще горит, но колокол, растреснувший, молчит. Его бывало заунывный глаз звал братий к всенощный всемирный час. Зеленый мох, растущий над окном, заржавленные ставни и кругом высокая полынь. Все, все без слов нам говорит о таинстве гробов. И там, как знать, найдет прошлец пергамент пыльный, он увидит, как сердце любит поконец и бесконечно ненавидит. Как ни вериги, ни клобук не облегчают наших мук, он тех людей узрит гробницы, их эпитафии пройдет, времен тогдашних небылицы за речи истины прочтет, не мысля, что всем вместе сгнили сердца, которые любили». То есть, смотрите, очень такое...
1: И преступление... или друзей клевета ядовитая. Посмотрите, это сколько вот, да? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания, вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания.
0: Да, и поэтому, если Пушкин у нас солнце, да, значит, да, русской поэзии, да, то да. Лермонтов – это луна. То есть, конечно, вот этот ночной лунный свет, такой холодноватый, бледноватый, он, конечно, светит, сияет, и в этом сумраке ты ориентируешься именно по этому лунному свету, но, конечно, он такой поэт ночи, как бы мы с вами сформулировали, потому что его душа здесь, как бы вот в этом мраке, и богооставленности, если можно так по-православному сказать, ищет истины. И, конечно, вот как Моисей, зашедший во мрак на гору, чтобы получить закон и скрижали, так и, наверное, у нас Лермонтов вот в этом мраке ищет Бога. И, наверное, может быть, этот мрак в чем-то искреннее, как бы, чем вот этот свет всеведения, который просвещает все. И поэтому Лермонтов честный в этом смысле, и как бы в его поэзии он открыто выражает себя, и все его герои, они так или иначе его альтер-эго в той или иной степени, хотя, конечно, демон молодой, он есть точное зеркало, что ли, Лермонтова. Однако нужно сказать, что не только поэмы его лирически самовыражают его как человека, но содержат и какие-то притчевые элементы, являются иносказаниями и затрагивают вопросы философии, религии, свободы воли, природы зла. Значит, и Лермонтов, конечно, интересуется главными вопросами, почему он для нас тоже классик, то есть источники последствий греха, законы божеские, законы человеческие, моральное содержание любви, войны, месть. То есть это, смотрите, какая глубина. И ведь в эту глубину он погружается. И поэтому мы хоть немножко местами, да, испытываем некий холод, но понимаем, что этот сумрак все-таки очень глубокого человека, который не просто находится в бессмысленности и пустоте. То есть это бездна не адская, а это именно глубина, ищущая истины, пытающиеся докопаться до истоков этого мира. Да, она вот именно в сумраке богооставленности Иова ищет как бы встречи с Богом. И поэтому, если позволите, я попробую так по-христиански защитить Лермонтова, потому что он не атеист, он не безбожник.
1: Нет, в отличие
0: от раннего Пушкина, о котором мы с вами говорили, как человеке, который желал веры, но не имел ее, да, вот, а у Лермонтова вера, она изначально в нем заложена, и он именно как человек верующий движется вот по этому пути поиска. И здесь, видите, как бы глубина Лермонтова, она очень религиозна. Для нас, как православных людей, он наш брат по вере, очень ценна. очень mm-hmm. ценна. Да. И поэтому вот это вот как бы вопросы, почему божественные установления, которые направлены ко благу, превращаются в человеческие обычаи, которые приводят ко злу.
1: Да.
0: Да, то есть вот эти роковые заблуждения человека, вот, то есть как бы все это в центре его внимания. И вообще поэтому его герой, хотя он

0: индивидуалист, он восстает против господства, вот каких-то, да, несправедливых вещей в этом мире и насилия, в конечном итоге он Лермонтовым, смотрите, сам и разоблачается, как насильник и угнетатель, или невольный злодей. Да, то есть он, с одной стороны, вроде бы восстает, но он сам же оказывается того же рода, в каком-то смысле, как те, против кого он и восстает, и поэтому здесь Лермонтов, хотя и сочувствует герою, он не оправдывает его, да, то есть, как бы, то есть он, видите, вот эта двойственность, она вот в самом герое и заражена, вот. Весна 32-го года. Лермонтов настолько занят собственными сочинениями, что почти все лекции в университете он пропускает. И в июне, не явившись на экзамен, он подает прошение об увольнении. В конце июля он с бабушкой выезжает в Санкт-Петербург и здесь намеревается оформить перевод в Санкт-Петербургский университет. К сожалению, без потери курса для Лермонтова это оказалось невозможно, и в ноябре 1932 года Лермонтов поступает в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
1: То есть военную уже,
0: да,
1: выбирает,
0: да,
1: карьеру.
0: В новой для себя казарменной атмосфере Лермонтов очень быстро осваивается. Лирических стихотворений здесь он не пишет, зато создает несколько непристойных поэм для юнкерского рукописного журнала, которые потом, когда станут известными, конечно, сильно повредят его репутации в свете. Здесь он впервые обращается к повествовательной прозе, пишет исторический роман из времени пугачевского бунта «Вадим». Остается этот роман, к сожалению, не закончен. Задуман он и, наверное, мы предполагаем, начат был еще в Москве в 1931 году под впечатлением от эпидемии холеры и мятежей, с этим связанных. Но вот в Санкт-Петербурге как бы это все обретает какую-то более прочную форму. Здесь он пытается соединить две сюжетные линии, любовную и историческую, и пытался, наверное, мы предполагаем, показать рождение любви из ненависти. Мы с вами помним, да, брата и сестру. Брат пытается отомстить, да, помещику за то, что тот уничтожил его семью, а сестра его влюбляется в его сына и от брата в конечном итоге отходит с ним, размежевывается. Да, то есть вот эти две линии, месть и любовь, они в этом произведении пересекаются. Правда, до конца вот он не написал это произведение, и мы не знаем, вот как бы это выглядело, если бы было закончено. А позже Лермонтов пишет у нас поэма «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек», и здесь мы с вами видим, что в этом периоде у Лермонтова эпическое начало начинает преобладать над лирическим. Пятая редакция «Демона» выходит тоже в это время, это 1933-1934 годы. Смотрите, демон здесь меняется, он перестает быть маской автора, и он становится именно истинным злым духом, который имеет все черты дьявола по христианскому представлению. Рукопись поэмы попадает к Муравьеву в 1934 году. Он ей заинтересовался, приглашает автора к себе. И так первое серьезное литературное знакомство поэта здесь появляется, и Муравьев позже поддерживает Лермонтова и даже оказывает на него творческое влияние. Например, Муравьев привозит со Святой Земли пальмовую ветвь, и он дарит ее Лермонтову, и отсюда рождается стихотворение «Ветка Палестины». «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была? Вот ли чистых Иордана, востока луч тебя ласкал, ночной ли ветер в горах Ливана тебя сердито колыхал? Молитву ль тихую читали, или пели песни старины, когда листы твои сплетали, Салима, бедные сыны? И пальма та жива ль поныне, все так же манит в летний зной она прохожего в пустыне широколиственной главой? Или в разлуке безотрадной она увяла, как и ты, и дольний прах ложится жадно на пожелтевшие листы? Поведай набожной рукой тобою, кто в этот край тебя занес? Грустил он часто над тобою, хранишь ли след горючих слез? Или Божьей рати лучший воин он был с безоблачным челом? Как ты всегда небес достоин перед людьми и божеством. Заботой тайную хранима, перед иконой золотой стоишь ты ветвь Иерусалима, святыни верный часовой. Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой, все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой. И чуть позже вот он напишет поэму о раннехристианских мучениках. Это случилось в последние годы могучего Рима. То есть христианские мотивы здесь продолжаются. Но для нас важно в этом периоде, что с демоном своим он размежевывается. И чуть позже, наверное, уже в следующей передаче, я надеюсь, наши радиослушатели послушают ее, мы скажем о том, что все-таки Лермонтов с ним разделяется и начинает иметь на него совсем другой взгляд, нежели тот первый, который был в юношестве у Лермонтова, когда демон был его самовыражением. И поэтому рост Лермонтова и его мировоззренческое извинение мы с вами будем уже обсуждать в следующий раз.
1: Спасибо большое. Сегодня в передаче «Гость студии» принимал участие Сергей Владимирович Квасников, начальник учебного отдела Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Беседа о русской культуре. И сегодня мы продолжали говорить о таком явлении в нашей жизни, как Лермонтов Михаил Юрьевич. Да? Спасибо большое.
0: Спасибо. И приглашаем всех наших радиослушателей к следующим передачам об этом замечательном русском поэте.
1: Хорошо, спасибо. До свидания.
0: До свидания.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня среда, 8 июля. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. Ну а я познакомлю вас с нашей вечерней и ночной программой. После новостей приглашаем ребят послушать сказку Дмитрия Мамина-Сибиряка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей. 18:30 литературно-драматическая редакция нашего радио предлагает вам разговор об искусстве, православии и культуре. Урал, Решетников и Дмитрий Мамин-Сибиряк. В 19:10 книга святителя Николая Сербского «О Боге и людях». В 19:30 в цикле «Звучащая книга» повесть Николая Семеновича Лескова «Грабеж». В 20:15 беседы о вечном. Напомню, в них принимает участие игумен Филарет Пряшников. Тема беседы «Кому необходим Христос?» беседует Глеб Ильинский. В 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:10 репортаж дня Виктории Кауган. В 22:30 в цикле «Духовное слово» книга преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:35 главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. Ну и кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном. В 03:20 программа Константина Еремеева «Встреча за кулисами». В 03:40 передача из цикла «Свет Христов». В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на четверг, 9 июля. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим беседы с гостем нашей студии Сергеем Владимировичем Квасниковым о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Мир вам и да хранит вас Господь.
1: В Екатеринбурге 18:00.
2: Новости.
0: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Епископ Нижнетагильский Невьянский Мелитон посетил 15-й открытый районный фестиваль военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ахмаева, который прошел в селе Покровское Горноуральского городского округа Свердловской области. Фестиваль проводится в районе уже десятки лет и учрежден в память о земляке Ахмаеве. Федарис Ахмаев, младший сержант, служивший гранатометчиком Чеченской республики, погиб 10 августа 1996 года при исполнении воинского долга и был посмертно награжден Орденом Мужества. Основная цель мероприятия – через вокальное творчество воспитывать у молодежи патриотические ценности и формировать уважительное отношение к истории России, ветеранам и участникам боевых действий. В рамках фестиваля выступили коллективы и солисты районов округа. 6 июля в седмицу шестую по Пятидесятнице, в день празднования Владимирской иконы Божьей Матери, в селе Рыбниковское Каменского района состоялось знаменательное событие. Спустя 86 лет после закрытия и поругания храма в честь Ихвинской иконы Божьей Матери был установлен крест на купол храма. Торжественный день начался с божественной литургии, которую возглавил настоятель храма протоиерей Григорий Герасимов. Ему сослужили клирики Каменской епархии, протоиерей Алексей Герасимов и Михаил Шлихтюк, иерей Дмитрий Соболев и радиакон Павел Швец. За богослужением были вознесены особые молитвы о мире на Святой Руси. К причащению приступили не только местные прихожане, но и многочисленные паломники из соседних населенных пунктов. Священнослужитель отметил, что новый Новый крест был изготовлен мастерами города Трехгорного Челябинской области. Далее сонм священнослужителей совершил чин освящения креста. По прочтении Святого Евангелия троекратным окроплением святой водой крест был освящен. Перед тем, как водрузить крест, настоятелем были отмечены труды прихожан храма, благотворителей, односельчан и строителей, которые помогли случиться этому событию. После благословения строителей началось поднятие и закрепление креста на отреставрированном куполе храма. Прихожане и паломники наблюдали за ходом работ, молились, пели церковные песнопения. Храм обрел свой главный символ – видимое знамение победы Христа над смертью, которое дает надежду на полное возвращение церкви в ее былом величии. В эфире новости. 5 июля в Казани открылась православная выставка-ярмарка «Кладезь». Мероприятие организовано Свято-Елизаветинским монастырем города Минска по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и при поддержке мэрии столицы Республики Татарстан. В день открытия выставки-ярмарки глава Татарстанской митрополии совершил молебен на начало всякого благого дела. Его высокопреосвященству сослужили настоятель Богоявленского собора города Казани протоиерей Алексей Державин и настоятель храма Ярославских чудотворцев на Арском кладбище протоиерей Николай Троицкий. Песнопение исполнил архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова. Затем владыка Кирилл приветствовал организаторов и гостей ярмарки. Отрадно, что уже второй год Свято-Елизаветинская обитель приезжает в наш город с православной выставкой-ярмаркой. Мы очень благодарны главе Казани Ильсуру Раисовичу Медшину и всем его помощникам за содействие в организации этого мероприятия. Думаю, что каждый, кто придет сюда, ощутит дух любви и внимания. Надеемся также, что люди здесь не просто приобретут материальные плоды трудов насельниц Елизаветинской обители, но главным образом получат утешение, которое привезли сестры, сказал митрополит Кирилл. В ответном слове насельница Свято-Елизаветинского монастыря монахиня Гликирех Мызова поблагодарила архипастыря за теплый прием на Казанской земле. Далее глава Татарстанской митрополии осмотрел экспозицию и пообщался с участниками мероприятия. Продолжаем выпуск. В 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии в Чебаркуле состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги. В ней приняли участие помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими иерей Илья Шамрай. На плацу новобранцы в присутствии командиров, сослуживцев и родных поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации. Обращаясь к военнослужащим, отец Илья пожелал молодым бойцам мужества, крепости духа и помощи Божьей. Он подчеркнул, что защитнику Отечества важно хранить не только верность воинской присяге, но и нравственные и духовные ценности. И последняя информация выпуска. 8 июля в городах Курганской области и в других регионах России пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие приурочено ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, дню семьи, любви и верности. В Кургане парад по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила начнется в 17 часов 30 минут с молебна святым Петру и Февронии в Богоявленском соборе. А в 18 часов участники большой колонной отправятся по набережной в Центральный парк культуры и отдыха. В парке культуры участников праздника будут ждать интерактивные площадки и большая концертная программа. Как рассказала руководитель епархиального центра защиты семьи, материнства и детства обители милосердия Наталья Ульянова, это мероприятие поспособствует укреплению семейных ценностей, уважению к традициям и поможет формированию молодежи понимания значимости семьи как основы общества. Главная задача нашего парада – показать всем, насколько важен и священен институт брака. Мы хотим воспитать нашу молодежь в духе уважения к старшим и преемственности поколений, дать подрастающему поколению правильные ориентиры. И, конечно, мы стремимся повысить престиж крепкой, дружной и многодетной семьи – основы процветания нашей страны, сообщила Наталья Ульянова. С инициативой проведения парада семьи в столице Зауралья на первом межрегиональном семейном форуме «Демография, воспитание, защита жизни» выступил лидер российского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, слушаем сказки русских писателей. И сегодня это сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей Дмитрия Наркисовича «Мамина-сибиряка».
1: Совсем обрадовалась босоножка, как сделали ее гусятницей. Правда, кормили ее плохо. На задний двор посылали с царского стола одни объедки. Но зато с раннего утра она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Завернет корочку хлеба в платок, вот и весь обед. А как хорошо летом в поле! И зеленая травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба так ласково-ласково. Босоножка забывала про свое горе и веселилась, как умела. С нею разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие. «Ты у нас будешь царицей», — шептали ей цветы. «Я и то царская дочь», — уверяла босоножка. Огорчало босоножку только одно. Каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь Горох поесть жирной гусятины. Гуси ужасно роптали на царя Гороха и долго гоготали.
2: «Го-го-го! Ел бы царь Горох всякую другую говядину, а нас бы лучше не трогал. И что мы ему понравились так, несчастные гуси?»
1: Босоножка ничем не могла утешить бедных гусей и даже не смела сказать, что царь Горох совсем добрый человек и никому не желает делать зла. Гуси все равно бы ей не поверили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости. Царь Пантелей один съедал целого гуся. Любил старик покушать, хоть и худ был, словно Кощей. Другие гости тоже ели, да царя Гороха похваливали. Вот какой добрый да гостеприимный царь. Не то, что король-косарь, у которого много не разгостишься. Красавица Кутафья, как вышла замуж, сделалась такая скупая, всего ей было жаль. Ну, гости похлопают глазами и уедут, несолоно хлебавши, к царю Гороху. Как-то наехало гостей с разных сторон, видимо-невидимо. И захотел царь Горох потешить их молодецкую соколиной охоты. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом. Наставили столов, навезли и пиво, и браги, и всякого вина. Разложили по столам всякую еду. Приехали и гости. Женщины в колымагах, а мужчины верхом. Горцуют на лихих аргамаках, и каждый показывает свою молодецкую удаль. Был среди гостей и тот молодой витязь, который так понравился босоножке. Звали его Красик-богатырь. Все хорошо ездят, все хорошо показывают свою удаль. А Красик-богатырь получше всех. Другие витязи и богатыри только завидуют. «Веселитесь, дорогие гости!» — приговаривает царь Горох. «Да меня, старика, лихом не поминайте! Кабы не мое толстое брюхо, так я бы показал вам, как надо веселиться! Устарел я немного, чтобы удаль свою показывать. Вот, спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет. А из лука как стрелял, раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, а она в правую заднюю ногу вышла». Царица Луковна вовремя дернула за рукав расхваставшегося мужа, и царь Горох прибавил: «То бишь, это не медведь был, а заяц». Тут царица Луковна дернула его опять за рукав, и царь Горох еще раз поправился.
2: То бишь и не заяц, а утка, и попал я ей не в глаз, а прямо-прямо в хвост. Так, Луковна?
1: Так, царь Горох, говорит царица, вот какой был удалый. Расхвастались и другие витязи и богатыри, кто как умел. А больше всех расхвастался царь Пантелей.
2: Когда я был молодой, теперь мне борода мешает, так я одною стрелой убил оленя, ястреба и щуку, рассказывал старик, поглаживая бороду. Дело прошлое, теперь можно и похвастаться.
1: Пришлось царице Луковне дернуть за рукав и брата Пантелея, потому как очень уж он начал хвастаться.
2: Смутился царь Пантелей, заикаться стал. Я прежде вот как легок был на ногу, побегу и зайца за хвост поймаю. А вот хоть царя Гороха спросите.
3: «Врешь ты все, Пантелей, — отвечает царь Горох, — уж очень любишь похвастать».
2: «Да,
3: и прежде хвастал всегда, и теперь хвастаешь. Вот со мной действительно был один случай. Да, я верхом на волке целую ночь ездил, ухватился за уши и сижу. Это все знают». «Так, Луковна, ведь ты помнишь?»
1: «Да будет вам, горе-богатыри!» — уговаривала расходившихся стариков царица. «Мало ли что было, не все же рассказывать. Пожалуй, и не поверят еще. Может быть, и со мной какие случаи бывали, а я молчу. Поезжайте-ка лучше на охоту».
4: Загремели медные трубы, и царская охота выступила со стоянки. Царь Горох и царь Пантелей не могли ехать верхом и тащились за охотниками в колымаге.
3: «Как я прежде верхом ездил, — со вздохом говорил царь Горох.
2: И я тоже, — говорил царь Пантелей.
3: Лучше меня никто не умел проехать.
2: И я тоже.
3: Ну ж это ты хвастаешь, Пантелей.
2: И не думал, спроси кого угодно.
3: И все-таки хвастаешь. Ну сознайся, Пантелеюшка, прихвастнул малым делом».
1: Царь Пантелей оглянулся и шепотом спросил.
2: «А ты, Горохушка?»
1: Царь Горох оглянулся и тоже ответил шепотом.
3: «Чуть-чуть прибавил, Пантелеюшка, так, на воробьиный нос».
2: «И велик же должно быть твой воробей!»
1: Царь Горох чуть-чуть не рассердился, но вовремя вспомнил, что нужно быть добрым, и расцеловал Пантелея.
3: «Какие мы с тобой богатыри, Пантелеюшка! Даже всем это удивительно! Куда им молодым-то до нас?»
0: Босоножка посла своих гусей и видела...

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию рассказы и повести Николая Семеновича Лескова. Прозвучит рассказ «Грабеж». Этот цикл рассказов был подготовлен на Радио России «Культура».
2: Я, разумеется, дорогу отлично знал, потому что город наш небольшой, и я в нем родился и вырос. Но эта темнота и мокрый снег прямо из комнатного жара, да из света, точно у меня память отуманили. Позвольте, говорю, дяденька, сообразить, где мы находимся. Первая примета: у нас два собора. Один новый, большой, другой старый, маленький. И нам надо промежду их взять направо. А я теперь за этим снегом не вижу ни большого собора, ни малого. Вот тебе и раз. Этак и в самом деле с нас шубы снимут или даже совсем разденут. И нельзя знать будет, куда бежать голым. Насмерть простудиться можно. А ты знаешь этих купцов, которые из-под постели-то вылезли? Знаю. Один называется Ефросин Иванов, а другой Агафон Петров. У одного-то рожа мне совсем не понравилась. Язвицкое в нем ображение. Это Ефросин. Он и меня раз испугал мечтанием. Я один раз и шел вечером от Овсеночной мимо их лавок и стал против Николы помолиться, чтобы пронес Бог, потому что у них в рядах злые собаки. А у этого купца Ефросина Ивановича в лавке соловей свищет, и сквозь заборные доски лампада перед иконой светится. Я прилег к щелке подглядеть и вижу, он стоит с ножом в руках над бычком. Бычок у его ног зарезан и связанными ногами брыкается, головой вскидывает, голова мотается на перерезанном горле, и кровь так и хлещет. А другой телок в темном угле ножа ждет, не то мычит, не то дрожит, а над парной кровью соловей в клетке яростно свищет, и вдали за окою гром погромыхивает. Страшно мне стало. Я испугался и крикнул: «Ефросин Иванович!» Хотел его просить меня до лавки проводить, но он как вздрогнет весь. И я убежал. И сейчас это в памяти.
3: Зачем же ты теперь такую страшность рассказываешь?
2: Ведь это хорошо кончилось. Я ему на другой день говорю: «Так я тебя испугался». А он отвечает: «А ты меня испугал, потому что я стоял, соловья заслушавшись, а ты вдруг крикнул». Я говорю: «Зачем же ты так чувствительно слушаешь?» «Не могу», — отвечает, — «у меня часто сердце заходится». «Позвольте», — говорю, — «мне кажется, как будто кто-то идет». «И я слышу, что идет», — отвечает дядя. «Остановимся и вперед его мимо себя пропустим». А было это уже как раз на спуске с горы, где летом к Балашовскому мосту ходят, а зимой через лед между барками. Тут истори место самое глухое. На горе мало было домов, и те заперты. А внизу, вправо, на Орлике, дрянные бани да пустая мельница. А сверху сюда обрыв, как стена, а справа сад, где всегда воры прятались. А полицмейстер Цыганок здесь будку построил. И народ стал говорить, что будочник ворам помогает. Думаю, кто это не подходит, под лед или нет, а в самом деле лучше его мимо себя пропустим. Мы с дядей остановились. И что же вы думаете? Тот человек, который сзади и шел, тоже, должно быть, стал. Шагов его сделалось не слышно. Постояли еще, ничего не слышно. Но только что дальше пошли, слышим. Он опять за нами поспевает. Слышно даже, как спешит и тяжело дышит. Мы убавили шаги и идем тише, и он тише.
3: Мы опять прибавим шагу, и он опять шибче подходит, и вот-вот в самый наш след врезается. Толковать больше нечего. Мы явственно поняли, что это подлет нас следит. И следит, как есть, самой гостиницы. Значит, он нас поджидал, и когда я на обходе запутался в снегу между Большим собором и Малым, он нас и взял на приметы. Теперь, значит, не миновать. Чему-нибудь случится. А снег, как назло, еще сильнее повалил. Идешь точно, будто в горшке с простоквашей мешаешь. Бело и мокро. Все облипше. А впереди теперь у нас ока. Надо на лед сходить. А на льду пустые барки. И чтобы к нам домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тесными проходцами пробираться. А у подлета, который за нами следит, верно, тут-то где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны. Им всего способнее на льду между барок грабить и убить, и под воду спустить. Тут их притон, и днем всегда можно видеть их места. Логовища у них налажены с подстилку из солов, в которых они лежат, покуривают. И особые жонки хабатские с ними тут тоже привитали. Лихие бабенки. Бывало, выкажут себя, мужчину подманят и заведут. А уж те грабят, а эти опять на карауле караулят. Я рассказываю все это дяде для того, чтобы ему о себе не думалось, а он перебивает. Постой, ты меня совсем уморил. Отдохнем. Вот у меня еще есть при себе 3 медных пятака. Бери-ка их тоже к себе в перчатку. Пожалуй, давайте. И только что хочу у него взять эти пятаки, как вдруг кто-то прямо мимо нас из темноты вырос и говорит: «Что, добрые молодцы, кого ограбили?» Я думал, так и есть, подлет. Но узнал по голосу, что это тот мясник, о котором я сказывал. «Это ты, говорю, Ефросин Иванович? Пойдем, брат, с нами вместе заодно». А он в торопях проходит, как будто с снегом смешался, и на ходу отвечает: «Нет, братцы, будь свинье не товарищ. Вы себе свой дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте». Ефросин теперь голосов наслышался, и в нем сердце в груди зашедшись. Щелкану, и жив не останешься. Нельзя, говорю, его остановить. Видите, он на наш счет в ошибке. Он нас за воров почитает. Дядя отвечает: «Да и бог с ним, с его товариществом. От него тоже не знаешь, жив ли останешься. Пойдем лучше, что бог даст, с одною божьей помощью. Бог не выдаст, свинья не съест». Да теперь, когда он прошел, так стало и смело. Господи помилуй, Николомценский заступник, Митрофаний Воронежский, Тихон и Иосаф. Брысь! Что это такое? Вроде как будто кошка под ноги. Это вам показалось? Совсем как арбуз покатился. Может быть, с кого-нибудь шапку сорвало? Ой! А что такое? Да ведь ты же сам говоришь, сорвали. Верно, там на горе кого-нибудь тормошат. И мы с этими словами стали оба спускаться к баркам на лед. А барки, повторяю вам, тогда ставили просто, без всякого порядка, одна около другой, как остановится. Но громождено бывало так страшно тесно, что только между ними самые узкие коридорчики, где на силу можно пролезть, и все туда да сюда за гагулями заворачивать надо. Ну, тут, говорю, дяденька, я от вас скрывать не хочу. Здесь и есть самая опасность. Дядя замер, уж и святым не молится. Идите, говорю, теперь вы, дяденька, вперед. Впереди безопаснее. Зачем же, шепчет, вперед? От того, что если подлет на вас налетит, то вы сейчас на меня взад подадитесь, а я вас тогда поддержу, а его съезжу. А сзади мне вас не видно. Подлет вам, может, рукой или скользкую мочалку рот захватит, а я и не услышу. Идти буду. Нет, ты не иди. А какие же у них есть мочалки? скользкие такие. Жонки их из-под бань собирают и им приносят рты затыкать, чтобы голосу не было. Вижу, дядя все это разговаривает, потому что впереди идти боится. Я, говорит, впереди идти опасаюсь, потому что он может меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и заступиться не успеешь. Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он может вас в затылок свайкой свистнуть. У нас в Ельце на это носят кистени, но чтобы свайкой, я это в первый раз слышу. А у нас в Орле первая самая любимая мода по голове свайкой. Так череп и треснет. Однако пойдем лучше рядом, под ручки. Тесно вдвоем между барками. А как это? Свайкой-то в самом деле. Лучше как-нибудь тискаться будем. Но только мы взялись под локотки и по этим коридорчикам между барок тискаться начали. Слышим, и тот задний опять от нас не отстал. Опять он сзади за нами лезет. Скажи, пожалуй, говорит дядя, ведь это значит, не мясник был. Я только плечами двинул и прислушиваюсь. Шуршит, слышно, как боками лезет. И вот-вот, сейчас меня рукою сзади схватит. А с горы слышно, еще другой бежит. Ну, видимо, дело подлеты, надо уходить. Рванулись мы вперед, да нельзя скоро идти, потому что и темно, и тесно, и ледышки торчком стоят, а этот ближний подлет совсем уж за моими плечами дышит. Но только что мы к нему передом обратились, он как пригнется бездельник, да как кот между нами. Мы оба с дядей так с ног долой и срезались. Дядя кричит мне: «Лови! Лови, Мишутка! Он с меня бобровый картуз сорвал!» А я ничего не вижу, но про часы вспомнил. И хвать себя за часы. А вообразите, моих часов уже нет. Сорвал бестия! И я, себя позабывши, кинулся за этим подлетом изо всей мочи и, на свое счастье, в потьмах тут же его за баркой изловил, ударил его изо всей силы по голове пятаками, сбил с ног и сел на него. «Отдавай часы!» Он хоть бы слово в ответ, но зубами меня подлец за руку тяпнул. «Ах ты, собака!» — говорю. «Ишь, как кусается!» И треснул его хорошенько в усыси, по лицу. Да обшлагом рукава ему рот заткнул, а другой рукой прямо к нему за пазуху. И сразу часы нашел и вытащил. Тут же сейчас и дядя подскочил. «Держи его! Держи!» – говорит. «Я его разутюжу!» И начали мы его утюжить и по-елецки, и по-орловски. Жестоко его отколошматили, до того, что он только вырвался от нас, так и не вскрикнул, а словно заяц ударился. И только уж когда за плаутин колодец забежал, так оттуда закричал: «Караул!» И сейчас же опять кто-то другой по ту сторону на горе закричал: «Караул!» «Каковы разбойники!» – говорит дядя. «Сами людей грабят, и сами еще на обе стороны караул кричат!» «Ты часы у него отнял?» «Отнял». «А что ж ты мой картуз не отнял?» «У меня, отвечаю, про ваш картуз совсем из головы вышло. А вот мне теперь холодно. У меня плешь. Наденьте мою шапку». Моя шапка, однако, вышла дяде мала. Он вынул из кармана носовой платок и платком повязался. Так домой и прибежали. Маменька с тетенькой еще не ложились спать. Обе чулки вязали, нас дожидались. И как увидали, что дядя вошел, весь в снегу вывален, и по бабе ему носовым платком на голове повязан, так обе разом ахнули и заговорили: «Господи, что это такое? Где же зимний картуз, который на вас был? Владычица наша Пресвятая Богородица, где же он делся? Ваши орловские подлеты на льду сняли. То-то мы слышали, как вы караул кричали. Нет, это не мы караул кричали, а воры. А мы сами себя оборонили. Маменька с тетенькой вскипели. Как? Неужели и Миша силой усиливался? Да Миша-то и все главное дело сделал. Он только вот мою шапку упустил, а зато часы отнял. Да-с, маменька, сшиб его в одну минуту с ног, рот рукавом заткнул, чтобы он не кричал, а другой рукой за пазухой обвел и часы вынул. И тогда его вместе с дяденькой колотить начали. Часы-то не испортились? Нет, не должно быть, только, кажется, цепочку оборвал. И с этим словом вынимаю из кармана часы и рассматриваю цепочку, а сам смотрю и вдруг вижу, в самом деле на этих часах золотого ободочка нет, а вместо того на серебряной дощечке пастушка с пастушком, и у их ног овечка. Я весь затрясся. Что же это такое? Это не мои часы. И все стоят, не понимают. А дяденька успокаивает. Постойте, говорит, не пужайтесь. Верно, он Мишуткины часы с собой захватил, а эти с кого-нибудь с другого еще раньше снял. Но я швырнул эти вынутые часы на стол, и чтобы их не видеть, бросился в свою комнату. А там слышу... На стенке над кроватью мои часы потюкивают. Тик-так, тик-так, тик-так. Я подскочил со свечой. Они самые, мои часы с ободочком, висят, как святые, на своем месте. Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл: «Господи! Да кого же это я ограбил?» Маменька, тетенька, дядя, все испугались, прибежали, трясут меня. «Отстаньте, — говорю, — пожалуйста, как мне можно успокоиться, когда я человека ограбил?» Маменька заплакали. «Он, — говорят, — помешался. Он увидал, что ли, что-нибудь страшное?» «Да вот, вот это! Смотрите! Или вы не видите, что это такое?» Они поглядели на стенку, куда я им показал, и видят. На стенке висят и преспокойно тикают подаренные мне дядей серебряные часы с золотым ободочком. Дядя первый образумились. «Свят, свят, свят, — говорит, — ведь это твои часы, а те-то, те-то, чьи же это, которые ты снял? Что же это? Сестрицы мои, голубушки, ведь это мы с Мишей кого-то ограбили!» Маменька так с ног долой и срезалась. Как стояла, так вскрикнула и на том же месте на пол села. Тетенька же только крестит во все стороны и приговаривает: «Свят, свят, свят, свят!» А маменька схватились за голову и шепчут: «Избили кого-то, ограбили и сами не знают кого! Может быть, и Путного, может быть, кто-нибудь от больного послан за лекарем. Берегла сынка столько лет в страхе Божием, а он вот к чему уготовился. Тать не тать, а на ту же стать. Теперь за тебя после этого во всем Орле ни одна путная девушка и замуж не пойдет, потому что теперь все узнают, что ты сам подлет». «Помилуйте, маменька, какой же я подлет, когда это все по ошибке?» Но она не хочет и слушать, а все ткнет меня косточками перстов в голову, да причитывает причтою по горю злосчастья: «Учила, не ходи, чадо, к костырям и к корчемникам, не думай, как бы украсть и ограбить, но не захотел ты матери покориться. Снимай теперь с себя платье гостиное и накинь на себя гуньку кабацкую и дожидайся, как сейчас будушники застучат в ворота и сам цыганок в наш честный дом валится». И все сама причитает, а сама меня костяшкой пристукивает в голову. А тетенька, как услыхала про цыганка, так и вскрикнула: «Господи, избавь нас от мужа кровей и от Арида!» Боже мой! То есть это настоящий ад в доме сделался. Обнялись тетенька обе с маменькой и, обнявшись обе плачучи, удалились. И я сел, облокотился об стол и не помню, сколько часов просидел. Все думал, кого же это я ограбил. Пойду на чердак и повешусь. Больше мне ничего не остается. А дядя только ожесточенно чай пил, а потом как-то я даже и не видал, как подходит ко мне и говорит: «Полно сидеть, повеси нос. Надо действовать. Вставай поскорее и пойдем вместе. Сами во всем объявимся. Бери обои часы и пойдем». Взял и свои часы, которые мне дядя подарил, и те, которые ночью с собой принес, и, не здоровавшись с маменькою,

цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказ Николая Семеновича Лескова «Грабеж». Цикл рассказов был подготовлен на Радио России «Культура». Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 6 июля, в канун Дня Рождества честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил всеночное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе города Екатеринбурга. За богослужением был совершен крестный ход вокруг Иоанно-Предтеченского собора, который возглавил высокопреосвященнейший владыка Евгений. С пастырской проповедью перед елепомазанием к молящимся обратился временно исполняющий обязанности старшего священника собора иерей Павел Кононенко. Пастырь поздравил верующих с праздником, днем рождения честного славного пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Отец Павел напутствовал благодарить Бога, который даровал нам человека Божье, и в радости его Рождества прислушаться к нему и менять свою жизнь, приближаясь к Богу. По завершении богослужения владыка Евгений поздравил верующих с Рождеством пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Ранняя божественная литургия в старинном Иоанно-Предтеченском соборе началась 7 июля. После нее состоялся чин освящения воды. В 9 часов началась божественная литургия архиерейским чином. Напомним, Иоанно-Предтеченский собор – один из старейших храмов Урала, единственный храм города, который не закрывался в советское время. 6 июля храм во имя Владимирской иконы Пресвятой Богородицы в селе Черденцево отметил престольный праздник. Божественную литургию в этот день совершил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений в сослужении клириков епархии. Песнопение за богослужением исполнил сводный хор Вознесенского архиерейского подворья под управлением Анастасии Константиновны Гизатуллиной. За богослужением была вознесена молитва о Святой Руси, совершаемая во всех храмах по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. После запричастного стиха к многочисленным прихожанам, собравшимся в храме, обратился клирик прихода во имя покрова Пресвятой Богородицы поселка Октябрьский иерей Иоанн Винницкий. Причастие святых христовых тайн было совершено из трех чаш. В завершении божественной литургии высокопреосвященнейший владыка возглавил крестный ход вокруг храма. В торжественном молитвенном шествии приняли участие большое количество верующих села Черденцево. Образ Владимирской иконы Божьей Матери особо почитаем в этих местах. После крестного хода владыка Евгений обратился к прихожанам со словом проповеди. Правящий архиерей поздравил верующих с престольным праздником храма и пожелал, чтобы каждый устанавливал диалог с Божьей Матерью, обращаясь к ней от сердца к сердцу. В эфире новости. Стартовало возведение церкви священномученика Вениамина Петроградского на юго-западе Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу куратора программы строительства православных храмов столицы, депутата Госдумы Российской Федерации Владимира Ресина. В районе Зюзина на юго-западе Москвы началось строительство храма в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Подрядная организация приступила к работам на строительной площадке. Сейчас специалисты выполняют работы нулевого цикла, говорится в сообщении. Как уточняется, храм рассчитан на 500 прихожан. Его выполнят однокупольным, прямоугольным, в плане трехчастным, бестолпным и трехапсидным. Проект предусматривает создание полноценного приходского комплекса с домом причта. В нем разместятся воскресная школа, трапезная, административные и служебные помещения. Вокруг храма создадут круговой обход и проезд, проложат пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, зоны отдыха и открытые парковочные места. По словам Владимира Ресина, главный храм, который сможет одновременно принять более 1000 человек, станет частью масштабного комплекса, который разместится на территории площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Здесь откроется музей Дмитрия Донского с панорамой Куликовской битвы, создание которого рассчитывают завершить к 650-летию сражения в 2030 году. Образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией, центр общественного общественных мероприятий, физкультурно-оздоровительный комплекс, театрально-концертный зал, дом милосердия, трапезные, церковная лавка и приходской дом. Рядом с комплексом создадут парк, детские игровые площадки и спортивную зону. Программа строительства православных храмов реализуется во всех округах Москвы, кроме центрального, и полностью основана на благотворительных пожертвованиях. За 15 лет ее действия сдали 152 храма, еще 40 объектов находятся в стройке, десятки проектируются. В Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы уже ввели в эксплуатацию, строят и готовят к строительству 30 церквей. Еще по одному земельному участку продолжается проработка. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Господи, штося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози благолют души моей, несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз услухи спах, востах, яко Господь заступник.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие игумен Филарет Пряшников. Тема беседы «Кому необходим Христос?» Программы Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз» беседует Глеб Ильинский.
2: Вот сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. И с отцом мы будем обсуждать тему «Кому нужен Христос?».
3: Дорогие братья и сестры, пускай Господь благословит всех нас.
2: Когда вот только вот задумываешься о том, какое значение, какое счастье размышлять вообще о Христе, и какое счастье дает это размышление, то всегда хочется эту тему обсуждать долго-долго. Не час, не два, не три. Но в нашем распоряжении 40 с лишним минут. Поэтому вопрос, который я вам сразу задаю. Вот можно ли себе представить жизнь, в которой нет Христа?
3: Этого вообще никогда нет, тем более в моей мысли. Почему? Потому что вот, когда готовился к программе, да, для «Кому нужен Христос?», прежде всего, почему-то я

0: грешников. То есть Господь есть надежда на исправление тех людей, которые в Нем, во Христе, видят смысл своего бытия. И когда мы читаем жизнеописание святых угодников Божиих, начиная с первохристианских мучеников, и более того, давайте мы вспомним пророков ветхозаветных, которые тоже, ведь для них Христос был нужен, но они его не дождались. Они пророчествовали, они говорили о том, в каких исторических перспективах он придет и что он сделает. Ждали спасения человеческого рода. Но мы, новозаветные люди, счастливы. Почему? Потому что Ветхий Завет он предрекал, пророчествовал, ожидал, а мы все эти ожидания, как сказать, мы их употребляем, что ли, так, да, то есть все, что произошло в земной жизни Господа, в жизни Его Церкви христианской, для нас является неотъемлемой частью бытия, существования как христиан, как Его последователей. Поэтому, когда мы читаем жизнеописание угодников Божиих, которых огромное количество, то мы увидим, что в центре их служения, их исповедничества, их подвига всегда стоял Христос. Христианином это не подвиг. Я думаю, что подвиг начинается тогда, когда человек выбирает из двух одно. Когда человек, оказываясь перед чертой, если мы, допустим, вспоминаем мучеников или наших новомучеников, исповедников российских, да, когда человек, оказываясь перед чертой, выбирает Христа. Вот именно находясь возле вот этой черты, он и говорит: «Христос, Господь мой, Ты мне очень нужен». Вот вопрос простой, и ответ на него на поверхности. Но я знаю, что каждый и зритель нашей программы, и каждый тот, кто ходит в храм, отвечает на него, конечно же, по-своему, потому что мы спасаемся, можно ли так сказать, индивидуально. У Бога есть свой план на спасение каждого из нас. И в этом плане, конечно же, без Христа обойтись нельзя будет.
1: Вот для того, чтобы каждый человек мог ответить так же, что Христос нужен мне, нужно понимать, а что же означает Христос в моей жизни или в жизни другого человека. Когда мы смотрим на... Бывает так, вот недавно совсем я видел людей, молодых людей, которые, проходя мимо православной церкви, говорили: вот здесь вот служат те самые протестанты. Я так подумал, что люди не знают. А с другой стороны, я подумал о том, что а ведь действительно в православной церкви есть некий протест против накопительства, жадности, любоначалия и прочее, прочее, прочее. То есть, вот понимаете, что же нужно сделать человеку, чтобы найти своего Христа? Может быть, какие-то серьезные испытания могут привести к вере? Или наоборот, люди приходят к Христу, вот, радостно все в жизни, все хорошо. И вот я: а почему? А потому что в жизни у моей есть Христос, или, скажем...
0: Потому что вера без дел мертва. Нельзя просто признавать и говорить: Христос есть, и в принципе все. Да. Потому что мы с вами знаем, да, что и бесы веруют, и трепещут, да, и всю Библию знают, и прочее, прочее. Но они остаются падшими ангелами. Что нас отличает от этих существ? То, что мы свою веру воспринимаем как делание или доброделание. И Господь-то, Он и оставляет нам, да, оставляет нам некие правила жизни. Вот самым, наверное, главным в Священном Писании является Нагорная проповедь. Ведь выше вот этих рассуждений, даже, вы знаете, это норма, норма обычно нормального человека, для которого слова Христа не пустой звук. И вот заповеди блаженства, да, которые мы слышим на Божественной Литургии каждый день, когда она совершается. Ведь это тоже высота новозаветной святости, потому что Господь Иисус Христос, Он призывает нас к святости. Он прежде всего спаситель мира. То есть нужно понимать, чем Он отличается от, допустим, от философов тех или иных, древнегреческих или современных, которые рассуждают о жизни

0: современного человека. Чем Христос отличается от основателей других, допустим, религий? Да, вот чем он отличается? А тем, что он и мы, христиане, веруем. Кто-то не признает и отрицает эту действительность, а мы говорим, что это то спасение, о котором проповедовали ветхозаветные пророки. Это тот, который пришел, как примирить ягненка со львом, да, что-то такое есть. Это тот, который простер крест от земли к небу. Поэтому Христос нужен мне почему? Потому что Он Спаситель. Спаситель от чего? То, что Он дарует мне будущую жизнь через жизнь, который я живу сейчас на этой земле, исполняя его заповеди. А все очень просто. И заповеди блаженства, и верх Нагорной проповеди – это всегда то, поступайте с людьми так, как вы хотели, чтобы с вами поступали. Всегда приводишь пример. Да? Если вы не хотите, чтобы вас осуждали, сами не осуждайте. Вы же ждете, что вас простят, когда вы ошиблись, идя по жизненному пути. Сами постарайтесь простить. Вот в чем есть заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Не просто в Него веровать, а реализовать все то, о чем Он учил, и своих учеников, и, конечно же, каждого, кто принимает крещение, реализовать в своей жизни.
1: Такой вопрос, переезжаю, бывает, к бабушке в деревню, у них в поселке, ну, в селе, есть 3 церкви православных, и вот прихожане у каждой церкви почему-то между собой не общаются, даже, ну, грубо скажем, они соседи. Между собой, ну, соседние дома, но каждый ходит в свою церковь. И между собой не общаются, и каждый ходит в свою церковь. Почему такое может вот, вообще так сказать в православии?
0: Ну, вы знаете, я хочу сказать, ничего человеческое не чуждо даже христианину. И, к сожалению, иногда мы бываем, ошибаемся, когда ведем себя неправильно. Вот есть такое понятие, да, как грех, который совершает человек по ведению. Ведь он уже знает, что нельзя так поступать. Ведь он же знает, что надо всех любить, всех прощать, быть добрыми, да, от души радоваться за успехи другого человека. Но, к сожалению, так получается, что мы вольно, потому что знаем, да, что так нельзя делать. Мы иногда и завидуем, мы иногда где-то из-под тишка где-то так человека немного, да, осудим за какой-то поступок и прочее. Вы знаете, каждый человек, безусловно, ищет своего. Он ищет даже, он же хочет в храме находиться, ну, в каком-то комфорте, я бы так сказал. Я оправдываю сейчас вот этих вот людей, которые разделены стенами и ходят или к батюшке, или почему, потому что в этом храме меня крестили, а может быть, в этом храме венчались мои родители, я даю долг дани и захожу, и хожу только в этот храм. Вот самое главное, ради Бога, пускай ходят туда, куда им нравится, но, конечно же, они должны оставаться добрыми соседями, не завидовать друг другу, не ругать, что ты ходишь вот в Свято-Никольский, а я хожу в Благовещенский, а у нас больше благодати. Почему? А потому что наш храм Престой Богородицы посвящен, а у вас апостол. Богородица ближе к нам. То есть вот таких вещей, вот вроде они простые, да, но нужно стараться избегать. Любой человек выбирает по сердцу. Кому-то, кто-то ходит в величественные лавры или монастыри, посещает наши соборы удивительные, а кому-то по душе маленький сельский храм с его престарелым батюшкой, может быть, который не все где-то и громко произносит, но там человек себя чувствует совершенно спокойно и благодатно. И нельзя, конечно, заставлять вот ходите только туда или ходите сюда. Нельзя сравнивать, потому что божественная благодать, она одинакова. Почему? Потому что таинства совершаются в одной как бы плоскости. А что человек выбирает, это уже другое. Я не могу, конечно, представить, что в маленьком селе сразу 3 храма, и люди вот как-то разделяются. Главное, чтобы они помогали друг другу. Пришла беда в какой-то храм, выбила окна ветром, все собираются, идут, ставят окна в этот храм. У кого-то крыша протекла, помогает этому. Вот это будет настоящее христианское отношение друг к другу. А разделять, я хожу туда, я хожу туда, я считаю, что это несовершенно правильно. Так бы ответил кратко на ваш вопрос.
2: Хорошо ответили, отче. Есть у меня довольно сложный вопрос, который сложный для меня. То есть потому что ломаю над ним и душу, и голову. Казалось бы, что для всех людей Христос, вот он пострадал за всех, и за меня, и за всех остальных тоже. Но вот смотрю я на Никольский собор, на вот, который сейчас реставрируется, и думаю, вот те люди, которые его разрушали, у них вот ведь тоже был Христос, может быть, они его просто не слышали, не видели, как вот в этом случае?
0: А давайте перенесемся с вами на Голгофу.
2: Да.
0: И ведь стояли преданные, оставшаяся кучка последователей Господа, остальные пришли поглазеть.
2: Порадоваться, что его...
0: Да, а другие пришли, да, разрушающий храм, спаси себя, потом в тебя поверим. То есть, вы знаете, Господь человека никогда не заставляет верить в себя.
2: Угу.
0: Здесь мой выбор, человеческий выбор. Принимаю я Христа как Божьего Сына, как Спасителя, или не принимаю? Важно ли все то, чему Он учит, это для меня живое, или это для меня искусственное, совершенно чужеродное? Да? Вспомните, пожалуйста, вот случай про вот это вот стадо свиное, угу. Да, жителей Гадаринской страны. Да.
2: Да.
0: Да. Ведь они же вышли, они же что ему сказали, да, уходи
2: отсюда,
0: да.
2: Не мешай нам.
0: Мы не хотим тебя знать, не мешай нашей жизни. Вот это самое страшное, вот это и есть духовная слепота. Вы знаете еще, духовная смерть, когда люди очевидные вещи не видят, не замечают и не хотят принимать. Вот хула на Духа Святаго, это когда человек не принимает и не понимает очевидные вещи. А вера... Вера от слышания, да, осуществления ожидаемого и уверенность в невидимом, апостол Павел говорит, мы не видели Христа, мы не прикасались к Его ризам, мы не стояли на Голгофе, мы не бежали с мироносицами, чтобы закричать «Христос воскресе!». Но вот почему так происходит, у меня тоже всегда возникает вопрос, что это за таинство такое обретение веры? Когда человек, будучи разрушителем, становится последователем. Когда человек, будучи ненавистником Христа, становится его любящим, ну, вот, сыном, наверное, так бы я сказал. Поэтому здесь выбор человека. Человек сам выбирает, каким путем идти, признавать Бога. Нужен ли Христос? Вот всегда об этом говоришь, и когда читаешь и жизнеописание святых, ведь там святой угодник Божий отвечает на призыв Бога. Пойдешь ли ты этим путем?
2: Да,
0: и да отвечает, или нет?
2: Да,
0: да, пойду, Господи.
2: Это я.
0: Да, да, да.
2: Это, не, это готовность, это, она как раз понятна. Но тем не менее... Хорошо, что вы ответили о том, что вот и вспомнили эту вот историю про свиней и этот город. Но я просто иногда думаю о том, что вот может быть в этом городе были и те люди, которые потом пожалели о том, что вот был Спаситель, его распяли. Угу. И что же получается, что и я тоже. Распял его, если я его гоню. И вот, вот в этом вот, вот это гонение. Вот расскажите мне, пожалуйста, когда в нас происходит какое-то серьезное борение, что ли, можем ли мы потерять Христа своими поступками, своим отношением к другим? Можем ли мы потерять Христа?
0: Мы его теряем в любом случае тогда, когда не выполняем его заветов. Когда ведем себя не то, какими он хочет нас видеть. Мы всегда в передачах беседы с батюшкой об этом говорим. То есть последнее слово всегда за человеком. И когда человек выбирает комфорт и удобство ради своей чести, ради своей жизни, то он теряет Христа. Да, помните, также недавно совершенно на божественной литургии читались слова: «Кто не хочет идти за мной, кто хочет идти за мной, возьми свой крест и иди за мной». Ведь это Господь Иисус Христос говорит каждому, кто на Него смотрит, каждому, кто на Него обращает свое внимание. «Бери свой крест, другого пути я тебе не обещаю». И вспомните, как Он вообще апостолам говорил. что вы будете как овцы среди волков. Но будьте мудрыми, да?
2: Как змея
0: и простыми, как голуби. Да. Ведь Господь тоже, Он не обещает и нам с вами легкой жизни. Ведь мы говорим так, вот мы ходим в храм, мы молимся, мы там батюшки, мы там в храме даже чем-то помогаем, да. Там старосты или
2: я
0: там волонтерскую работу.
2: Да,
0: а вот вдруг в наш дом придет какая-то беда. А вот как? А вот Христос-то мне здесь нужен или нет? Будет. Я доверюсь тому, что происходит в моей жизни. Я тоже этого иногда себе задаю. Почему? Потому что иногда боишься, и, конечно, каких-то болезней, и каких-то, может быть, увечий или еще чего-то. Но вот именно в таком положении и проверяется вот это, нужен ли мне Христос. Пока я здоровый, пока у меня все хорошо, да, Господи, Ты мне нужен. А вот если что-то подойдет, и Господь решит испытать мою веру, да, как испытывал, как испытывали, значит, подскажите, Глеб Борисович, значит, Иова многострадального.
2: Да.
0: Ведь это было испытание всей его жизни. И посмотрите, как Господь его потом возблагодарил и отдал ему все, что, чего он лишился.
2: И
0: вот так же, да, и больше. Вот понимаете, когда приходит в наш дом какая-то беда, самое главное не опускать руки и не говорить: Бог меня оставил.
2: Да.
0: А Бог дал мне что-то, что я должен перенести и пережить.
2: И для чего Он мне это послал?
3: Вот у меня муж умер скоро как 6 лет. И поначалу я молилась, читала 17 сукофизмов, псалтырь читала. А сейчас вот я не знаю, что со мной, я вот не могу заставить себя молиться.
0: Угу.
3: Что мне делать? И каждый день, думаю, завтра обязательно утром встану, буду молиться. И вот все одно и то же повторяется за дня в день.
2: Спасибо, Светлана, за вопрос.
0: Молитвенный подвиг, он бывает разный. Почему? Потому что можно действительно на себя взять такое послушание, да, даже у батюшки поблагословения попросить: батюшка, вот до конца жизни буду читать псалтырь каждый день под 5 кафизм за своего усопшего супруга. Можно так поступить. Но ведь можно сломаться. А можно выполнять это правило маленькое. Возьмите за правило не 17-ю кафизму всю свою жизнь читать и вспоминать своего ушедшего близкого человека. А у нас вот, посмотрите, утренние молитвы мы вставляем, утренние, значит, имена усопших. Вечером тоже мы можем взять маленькую молитву, небольшую, но помолиться за своего усопшего человека. Это то, что мы можем делать дома. Но ведь же еще есть огромная сила, церковная молитва. И мы всегда говорим, да, когда вы уже запишите вот эти записочки, подаете в храм, чтобы батюшки совершили церковную молитву на божественной литургии. Ведь это же тоже большое дело, потому что многие усопшие ждут такой молитвы. Это самая высшая молитва, церковная молитва. Поэтому что я хочу вам сказать? Ничего такого нет, раз внутренняя пришла какая-то усталость, не можете себя заставить. Просто начните выполнять маленькое, но постоянное правило. Это говорят все духовные руководители, духовные отцы последнего времени нашего. Маленькое правило, но постоянное. Оно живое. Не надо на себя налагать огромные вот эти бремена, которые человек вроде бы первую неделю хорошо, через месяц уже чувствует, что у него да, что-то такое, а потом зачем мне это надо, и молитвослов подальше на полку положил. Но пускай будет одна молитва, но она будет постоянная, она будет от сердца. А иногда просто можно от сердца: помяни, Господи, усопшего раба твоего. Это уже будет ваше приношение усопшему близкому супругу. Но, конечно, я еще раз хочу сказать, что это наша обязанность. Иногда нас оставляют и говорим: а почему вот Бог оставил меня, а забрал папу, маму, там, да, родственников. А вот иногда остается молитвенник в роду, который вымаливает всех. И, может быть, вы человек, который должны вымолить не только своего супруга, но и своих близких. Поэтому ваша молитва очень нужна. Не расслабляйтесь. И с Божьей помощью все получится.
2: Помните, как в песне «Не оставляйте старании маэстро не убирайте ладони со лба. Отец, вот когда разговариваешь с монахом, возникает ощущение, что есть жизнь, которая настоящая, а вот есть жизнь, которая, ну как бы сказать, ну вот такая наша, мирская, бытовая. И вот в этот момент кажется, что ну все, надо как-то по-другому устраивать свою жизнь и ориентироваться больше на какие-то правильные духовные вещи. Скажите, пожалуйста, вот монашеское служение, вот уж простите меня за этот вопрос, а в чем его суть?
0: Когда у человека есть что-то дорогое в жизни, любимый человек, ну, любимая работа, призвание, которым отдаешь всю свою душу, сердце, тебе иногда не хочется уходить от этого общения. Тебе не хочется тратить свое время на что-то, то, что для тебя не является важным или определяющим всю твою жизнь. Я говорю о Боге. Почему? Потому что монашество не, как я всегда говорю, да, не уходит, а приходит в монастырь. Да, да. Да, и монашество – это не бремя, а тяжкое бремя, которое человек так тяжело несет. Иногда люди мирские жалеют монахов. Ой, как же вам тяжело, бедненьким. А вы знаете, что быть монахом – это вообще огромное счастье. Это огромная радость. Потому что ты наслаждаешься вот тем, что является дорогим всей твоей жизнью. Почему у монахов всегда четкие? Четкий символ непрестанной молитвы. А какая молитва? Это Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе, Боже наш. Да? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Длинная такая молитва. Да? Но она является смыслом вообще бытия монаха. То есть внутреннее делание, внутренняя молитва. И когда тебя отвлекают от этой молитвы какими-то делами, обязанностями, ты, конечно, потом немножко теряешь внутреннее устроение. Почему люди из городов уходили в пустыни? Почему основывали монастыри? Потому что это была удобная форма общения с Богом. Монахи никогда не забывали о служение близким. В монастырях всегда оказывали помощь, поддержку обездоленным. Всегда были больницы при монастырях. Всегда были богадельни, где кормили, поили, ухаживали. Монахи всегда, когда происходила какая-то буря, даже внутри церкви, мы вспоминаем сегодня с вами, да, период Вселенских соборов. Монахи иногда в митрополиях, в патриархиях было огромное, до 100 тысяч монахов. Это была действительно сила. И когда они видели, что вера подвергается унижению или искажению, они не боялись идти к императору. Представляете, 10 тысяч монахов с зажженными свечами, без мечей, являлись во двор императора, который... Ну, был просто под впечатлением, когда подвижники выходили из пустыни и шли защищать христианскую веру. Понимаете, поэтому быть монахом – это ответственно, это благодатно. Спасибо. Другой жизни не захочешь.
2: Спасибо. Вот это как раз разговор о кому нужен Христос. Христос нужен в радости в монашеской жизни. Ну и нам, конечно, без Христа никуда.
4: Больше всего понравилось высказывание, что христианином является тот, кому нужен Христос. Христос есть Спаситель, а кому нужен Спаситель? Тому, кто увидит себя совсем не таким, каким он должен быть, и что он совсем не ту жизнь вел. Вот такие прекрасные слова, батюшка. А вот насколько вы согласны с утверждением, что здравие души человека наступает тогда, когда он видит свои грехи, огромное множество своих грехов, как подобно морскому песку? Спасибо.
2: Хороший вопрос, очень хороший.
0: Хороший вопрос, и это взято из святых отцов. Действительно, как человек приближается к солнышку, он видит каждую ниточку в своей одежде. Вот так же мы, когда мы приближаемся к Богу, мы видим свое несовершенство. Но вы понимаете, в чем дело? Очень приятно слышать знакомый голос Дмитрия. И всегда очень грамотные и нужные вопросы, потому что ты сам эти вопросы пропускаешь и отвечаешь для себя. Я к чему хочу сказать? Ведь видение своих грехов – это не забитость, а это осознание своего несовершенства. Кто ты есть на самом деле? И Христос стоит и тебе дает правильно видеть себя в этом мире. Не я главный, или я такая вот мышка, которая там это все и все прочее. Нет, христианин – это всегда достоинство, это Божий Сын. Понимаете, Бог для нас, Он Отец. Хотя мы называем часто себя рабами Божьими, но понимаете, рабство – это символ принадлежности кому-то. Раб – это не тот, который боится хлыста своего господина, а раб – это тот, который не может жить без того. Вот, раб любви, да? Помните лампа Аладдина? Кто был?
2: Раб лампы.
0: Раб лампы, да. А мы рабы Божии. Не потому, что мы его боимся, а потому, что он дает смысл нашей жизни. Потому что он дает осознание вообще моего бытия. Мирское, которое нас окружает, оно пичкает человека разными пластмассовыми удовольствиями. И оно говорит: человек, ешь, пей, расширяйся. Ну, ты знаешь, что тебя ждет? Смерть, морг, земля. Все. Человек, ты смертен. И только Христос говорит: человек, ты бессмертен. Все, что есть в тебе, это есть продолжение вечности. Мне эта идея очень нравится. И, наверное, вот я пришел в церковь, когда мне было всего 11 лет, принял крещение. Может быть, это мне и понравилось. И это меня захватило. Потому что в любом случае, когда человек начинает выбирать веру, да, он смотрит, рассуждает, а что это мне даст, а какой будет смысл вообще моей жизни. Полюбив Христа, ты любишь все то, что стоит за Ним. А что за Ним стоит? Вечность. Поэтому, безусловно, когда мы научимся видеть в себе эти несовершенства и говорить: Господи, помоги мне побороть зависть, не знаю, какие-то помыслы. Ну, у человека много, как, значит, иногда в болоте, там, букашек всяких разных. Но Господь-то дает нам с вами видение своего несовершенства. Но это не забитость, а наоборот осознание, что я знаю, над чем мне поработать, и я знаю, какой должен быть результат. И Христос мне это дает.
2: Ну и, конечно, раб Христа не может быть рабом врага. Но при этом, при всем, вот знаете, вопрос заключается вот в чем. Испытания, которые приходят к нам в жизнь, они могут быть весьма разные. И каким образом мы можем узнать, что испытания эти посланы мне не для уныния, а для радости? Вот понимаете, в чем вопрос?
0: Есть такие замечательные слова. Если ты видишь доброго человека, знай, что он очень много претерпел в этой жизни. Скорбей, испытаний. Чему учит нас скорби? Те жизненные ситуации, которые заставляют страдать, они учат доброте. Вот как бы это парадоксально не звучало, они учат человека быть отзывчивым на боль другого. Почему? Потому что ты сам пережил эту боль. Без боли ничего не получится. То есть даже если пришло испытание, но ты не пропустил его через свое сердце, не поболел, не поплакал, не озвучил сам себе, да, не то, что когда человек жалеет сам себя какой-то, да, а понимает, что да, пришло испытание, мне нужно сейчас собраться, мне необходимо вот выполнить какие-то вещи, которые мне должны укрепить. И итогом всего, что приходит в нашу жизнь, является вывод, что я выношу из того или из другого. И в большинстве своем люди, которые когда-то потеряли своих детей, допустим, да, они что делают? Они, многие, конечно, могут закрыться и сказать: доживу свое время вот таким образом. А многие идут, помогают в дома-интернаты. Идут куда? В больнице сестрой милосердия ухаживать за умирающими. паллиативные отделения есть, в которых всегда необходима и нужна поддержка людям, которые находятся на грани жизни и смерти. Это очень тяжелое служение, но ты видишь перед собой примеры, что не только ты переживаешь то, что ты переживаешь. Есть люди, которым намного тяжелее. Я всегда говорю, обернитесь вокруг себя, посмотрите. Я не умаляю ваши страдания, но нельзя на них зацикливаться. Пройдет время, боль становится потише. Вот человек, я в своей жизни, да, семья, потеряли свою маму, да, умерла мама. Вот первую неделю чуть ли там хула на Бога. А потом я говорю, батюшка, а как вы будете реагировать? Я говорю, я никак реагировать не буду. Нужно, чтобы прошло время. Проходит время, успокаиваются все страсти. Человек идет на исповедь. Слезно просит, Господи, прости меня, что я отчаялась и предала Тебя. Ты мне послал, это мне нужно. Я понимаю все, я все... Понимаете, вот все со временем уляжется. Самое главное, чтобы мы всегда находили силы поддерживать друг друга в тех или иных испытаниях.
2: Вы служили в самых разных местах, от Сахалина вот и до Старолазовского монастыря. Вы прошли такой очень серьезный путь от мальчика, уверовавшего в Бога, до вот уже пастыря, который действительно помогает и в молитве, и в делах. То есть это, конечно... Вот скажите мне, пожалуйста, этот путь, ну, наверное, может пройти, ну, я не скажу каждый, но для каждого человека может быть уготован путь, которым прошли, в том числе и вы. Что нужно сделать для того, чтобы... вот все-таки в душе возродился тот мир, который помогает нам обрести Христа?
0: Обязательно сохранять веру. Какие бы испытания ни приходили, сохранять веру в Бога. Разговаривать, молиться, обращаться к Нему. Это самое первое. Иногда в одиночестве, иногда где-то пытаясь что-то объяснить Господу. От своей души ты помолишься, поделишься. Вот иногда люди оставляют Бога, идут, с кем-то надо поговорить, выговориться. Наверное, это хорошо. Иногда и нам тоже хочется с кем-то поделиться своей радостью или неудачей. Но вот, наверное, когда приходят вот такие вот сложные моменты в жизни, то надо научиться разговаривать с Богом по-настоящему, чтобы Он тебя услышал. А Он обязательно услышит. Он обязательно даст тебе то, что тебе необходимо. И каждый, ведь у нас очень огромное количество хороших батюшек, которые действительно беззаветно, иногда в ущерб своим семьям, матушки иногда бурчат, да, батюшка там столько с прихожанами проводит время и все прочее, прочее. Но это его призвание. В нашей жизни очень много хороших, достойных пастырей. И вот я тоже в своей жизни встречаю и встречал батюшек своего дела, своего призвания. Вот помните, в начале нашей беседы я сказал, у нас есть что-то, то, что мы очень любим. И то, чему отдаем все свое сердце, жизнь, все свои силы. Вот быть священником – это поистине настоящее призвание, которое тебе дает счастье. Какое счастье? Да, ты разделяешь боль, ты принимаешь те или иные решения или выслушиваешь просто человека. Но как ты радуешься, когда ты видишь, что Бог своим милосердием дал надежду этому человеку. Сегодня человек плакал, а завтра он радуется, потому что Бог его услышал и выполнил то, что необходимо для его спасения. То есть вот это ты видишь всегда ответ, и он вдохновляет.
2: Это прекрасный ответ, который в душе рождает какой-то покой. Это хорошо, так на что просто очень радостно это услышать. Но наверное, все равно я прихожу еще к вопросу о том, что есть ведь во множестве у нас подмена веры неким, знаете, народным благочестием. Знаете, приехать и покупать каких-нибудь таких, знаете, святынек, какие-нибудь браслетики, какие-нибудь там, не знаю, там. И это все, вот мне так кажется, я могу ошибаться, но вы меня разубедите в этом случае, что это во многом подменяет человеку вот эти вот реальные какие-то вот эти штучки, подменяют у человека вот
0: надо
2: это.
0: Надо правильно к этому относиться, Глеб Борисович. Я в прошлом году, по благословению нашего владыки, митрополита в Арсенофе, вместе с делегацией епархии побывал на Святой Земле. Я поделюсь с нашими телезрителями. Конечно, побывать обязательно надо на Святой Земле. Но вот когда я туда ехал, я вам открою тайну. Я сказал, я ни одного подарка туда никому не привезу. Ни одного крестика, ни одного пакетика с земелькой, там, не знаю. Но почему-то думаю, это мое паломничество. Это моя встреча со Святой Землей. Но, вы знаете, привез целую сумку. И что интересно, все крестики разобрали, все святыни, какие я мог привезти из святых мест. Я, понимаете, ты едешь туда как паломник, как пилигрим, как человек, который хочет прикоснуться к гробу Господню. Но настолько тебе там охватывает вот эта Божья благодать, ты хочешь ей поделиться с другими. И когда ты даришь тот же крестик и говоришь, а вот этот крестик из храма гроба Господня. И ты видишь, как людям это дорого. То есть не для себя.
2: То есть они прикасаются, то есть они не подменяют Христа этим, а они просто используют, то есть как бы радуются вместе с вами.
0: Некая связь, которая соединяет и их тоже с тем местом, где был Господь, где Он ходил и прочее.
2: Я понял. То есть в этом случае и это не подмена веры, а помощь вере.
0: Помощь.
2: Отец, остается мало времени, но я не могу не задать вам вопрос, а что происходит сейчас с Никольским собором?
0: Монастырь живет своей духовной жизнью. Мы принимаем паломников, мы принимаем гостей, которые приезжают для утешения, для молитвы. В меру своих возможностей совершаем, сохраняем наш монастырь, что-то реставрируем, что-то ремонтируем. Но я думаю, чтобы люди больше узнавали о нашем монастыре, надо все-таки смотреть, конечно, наш телеканал, который очень много говорит о духовной жизни, о таких удивительных уголках, поддерживать, конечно же, наш телеканал «Союз» и приезжать. Просто надо приехать в гости и посмотреть. И тогда люди увидят, сравнят, что было и как стало.
2: Ну, вот я, знаете, вот сейчас смотрю вот на этот кубик, который прикрывает разрушенную церковь, и знаю о том, что сейчас там все уже по-другому.
0: Скажите, реставрация полным ходом.
2: В этом случае, в последние минуты, расскажите мне, пожалуйста, вот государство, которое поддерживает в данном случае реставрацию монастыря, это тоже вера у этих людей, просто служение за деньги, или у них тоже есть Христос?
0: Любовь ко всему, что связано с нашей Россией, я бы так сказал. Потому что помогают и наши служители государства, Министерство культуры, Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области, помогает Святейший Патриарх, наш Владыка. Это работа огромного количества людей, не безразличных, любящих то, что нас окружает.
2: То в том числе и людей, которые просто жертвуют свои копеечки.
0: Да. Потому что это воссоздание на народные пожертвования, на народные сборы.
2: Угу. Ну и я очень как бы надеюсь на то, что мы в следующем, очень скоро к вам приедем и обязательно расскажем о жизни монастыря, потому что это, я считаю, это очень важно. Ведь паломничество тоже, ведь это тоже ведь поиск своего Христа, правда?
0: Да. Братья и сестры, Христос нужен каждому из нас. Ищите Его, берегите Его, и тогда наша жизнь с Ним будет настоящей радостью и благодатным пребыванием в Боге.
2: Спасибо, дорогой отец Филарет.
5: В беседах о вечном принимал участие игумен Филарет Пряшников, беседовал Глеб Ильинский. С вами радиоканал «Воскресенье».
6: В Екатеринбурге 21 час.
7: Новости.
5: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В этом году исполняется 15 лет образованию Екатеринбургской митрополии Каменской епархии. Традиционное богослужение прошло 8 июля на Соборной площади рядом с Свято-Троицким кафедральным собором Каменск-Уральского. Службу возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, которому сослужили архиереи Екатеринбургской, Челябинской и Курганской митрополии. Особенностью празднования стала встреча иконы преподобного Далмата Исетского, память которого отмечается 8 июля. Этот святой имеет особое значение для истории Каменска-Уральского, поскольку именно монахи Далматовского монастыря, где игуменом был преподобный Далмат, организовали первое поселение на месте современного города. Они начали добычу руды и плавку чугуна, положив начало развитию металлургической промышленности региона. Впоследствии император Петр I построил на этом месте первую доменную печь на Урале. Память преподобного Далмата празднуется как праздник Каменской епархии. С этого дня начинаются торжества, посвященные Дню Металлурга и Дню Города. После богослужения состоялся небольшой концерт и угощение для всех желающих. 26 и 27 июня на приходе воименного мучеников и исповедников Церкви Русской в поселке Восточный прошел традиционный епархиальный четвертый слет трезвости и здоровья «Преображение-2026» Серовской епархии. Мероприятие было организовано по инициативе отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимостей. В ходе слета участники обсудили ключевые вопросы, связанные с утверждением трезвости в обществе. В центре внимания оказались образцы реализации концепции Русской Православной Церкви по профилактике алкоголизма, практика дачи зароков и торжественного принятия обетов трезвости перед Богом и православной общиной. Отдельное внимание было уделено анализу внешних факторов, способных подрывать традиционные ценности трезвого образа жизни. Важной частью программы стал доклад психофизиолога, профессора Уральского медицинского университета. Специалист осветил опасность не только химических, но и новых форм зависимости, цифровых, игровых, интернет и гаджетомании, особенно в отношении подрастающего поколения, а также представил наработки по преодолению этих пагубных пристрастий. Значительное место в программе слета заняла работа с молодежью. Участники рассказали подросткам о трезвости как о базовой духовно-нравственной добродетели и одной из важнейших ценностей Русской Православной Церкви. Практическая часть включила творческие и воспитательные мероприятия, вдохновляющий песенный круг под аккомпанемент фортепиано, организованный директором местной музыкальной школы, и обсуждение евангельских добродетелей на примере упомянутых в Новом Завете воинов-сотников, которая провела завуч воскресной школы. Для ребят также была подготовлена насыщенная спортивно-оздоровительная программа. Завершился слет общим выражением твердой позиции собравшихся. Взрослые и молодежь единодушно проголосовали за трезвость, здоровый образ жизни, совершенствование в добре и сохранение духовных традиций. Участники подчеркнули, что такая работа особенно важна сегодня, чтобы ратные духовные подвиги соотечественников не были тщетны, а будущее поколение росло сильным, нравственно устойчивым и преданным своим корням. Продолжаем выпуск. На минувшей неделе в Верхней Синичихе, территории Алапаевской епархии, рядом с памятником павшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось торжественное открытие памятника, посвященного участникам специальной военной операции. На центральной площади собрались те, кому особенно дорога память об их подвиге, родственники погибших героев, семьи бойцов, которые сегодня находятся в зоне проведения спецоперации, а также сами участники боевых действий. Для всех присутствующих это день стал моментом глубокого единения, общей скорби и искренней поддержки друг друга. По благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, духовное значение события подчеркнул руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии, координатор епархиальной службы помощи воинам СВО и их семьям, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Верхней Синичихи и иеромонах Серафим Шанин. Батюшка благословил всех собравшихся и совершил чин освящения памятника. Важной частью мероприятия стало вручение благодарственных писем общественникам. Их труд невозможно переоценить. Именно эти люди с огромной самоотдачей помогают нашим бойцам, в том числе изготовили и отправили в зону СВО сотни маскировочных сетей. Награды вручила председатель Думы муниципального образования Алапаевская Ольга Бычкова. К подножью памятника легли цветы, как символ скорби попавшим в боях, уважение к тем, кто не вернулся, исполнил исполнив свой воинский долг до конца. И последняя информация выпуска. 4 июля в Туринске прошел праздник в честь святых благоверных князей Петра и Февронии под названием «День семьи, любви и верности». В этом году праздник проводился второй раз и был организован по инициативе русской общины города Туринска, которую духовно окормляет настоятель храма в честь Сретения Господня города Туринска протоиерей Андрей Бабашкин. Праздник был проведен в селе Городище Туринского района и привлек внимание большого количества горожан и жителей села. Отец Андрей выступил с поздравительным словом, в котором затронул темы семейной любви, верности между супругами и кратко рассказал о святых Петре и Февронии. На празднике выступили коллектив народной песни «Красота» из Екатеринбурга, казачий хор, певец и композитор Игорь Туринский с песнями на тему семейных ценностей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ко Владыце грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил сей день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших днесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейско та вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злы, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же те согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нагонечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко

Муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью,

прельстил лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Да возвеличится Господь, а я беден и убог, но Господь печется обо мне. Боже мой, податель помощи и защитник, не замедли. В конец Псалом Давида, Псалом 40. Блажен, кто опекает нищего и убогого. В день лютый избавит его Господь. Господь да сохранит его, и сбережет его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, не будет ложа его ложем страданий. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобой. Враги мои говорили обо мне злое: когда же он умрет, и погибнет с ним имя его? И если кто из них навещал меня, неправду говорило сердце его, умножал он беззакония свои, уходил от меня, и совещались они. Обо мне шептались враги мои, на меня замышляли злое. Слова беззаконные говорили обо мне: уже ли спящий восстанет вновь? Ибо человек, близкий мне, на которого я надеялся, вкушавший хлеб мой, поднял на меня пету. Но Ты, Господи, помилуй меня и воздвигни меня, и я покараю их. И познаю, что угоден я Тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. А меня за незлобие принял Ты и утвердил меня пред Собою навеки. Благословен Господь Бог Израилев вовеки. Да будет так, да будет.
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Пророк.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Епископ Нижнетагильский Невьянский Мелитон посетил 15-й открытый районный фестиваль военно-патриотической песни «Честь имею» имени Ахмаева, который прошел в селе Покровское Горноуральского городского округа Свердловской области. Фестиваль проводится в районе уже десятки лет и учрежден в память о земляке Ахмаеве. Федарис Ахмаев, младший сержант, служивший гранатометчиком Чеченской республики, погиб 10 августа 1996 года при исполнении воинского долга и был посмертно награжден орденом мужества. Основная цель мероприятия – через вокальное творчество воспитывать у молодежи патриотические ценности и формировать уважительное отношение к истории России, ветеранам и участникам боевых действий. В рамках фестиваля выступили коллективы и солисты районов округа. 6 июля в седмицу шестую по Пятидесятнице, в день празднования Владимирской иконы Божьей Матери, в селе Рыбниковское Каменского района состоялось знаменательное событие. Спустя 86 лет после закрытия и поругания храма в честь Ихвинской иконы Божьей Матери был установлен крест на купол храма. Торжественный день начался с божественной литургии, которую возглавил настоятель храма протоиерей Григорий Герасимов. Ему сослужили клирики Каменской епархии, протоиерей Алексей Герасимов и Михаил Шлихтюк, иерей Дмитрий Соболев и радиакон Павел Швец. За богослужением были вознесены особые молитвы о мире на Святой Руси. К причащению приступили не только местные прихожане, но и многочисленные паломники из соседних населенных пунктов. Священнослужитель отметил, что новый крест был изготовлен мастерами города Трехгорного Челябинской области. Далее сонм священнослужителей совершил чин освящения креста. По прочтению Святого Евангелия троекратным окроплением святой водой крест был освящен. Перед тем, как водрузить крест, настоятелем были отмечены труды прихожан храма, благотворителей, односельчан и строителей, которые помогли случиться этому событию. После благословения строителей началось поднятие и закрепление креста на отреставрированном куполе храма. Прихожане и паломники наблюдали за ходом работ, молились, пели церковные песнопения. Храм обрел свой главный символ – видимое знамение победы Христа над смертью, которое дает надежду на полное возвращение Церкви в ее былом величии. В эфире новости. 5 июля в Казани открылась православная выставка «Ярмарка Кладезь». Мероприятие организовано Свято-Елизаветинским монастырем города Минска по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и при поддержке мэрии столицы Республики Татарстан. В день открытия выставки ярмарки глава Татарстанской митрополии совершил молебен на начало всякого благого дела. Его высокопреосвященству сослужили настоятель Богоявленского собора города Казани протоиерей Алексей Державин и настоятель храма Ярославских чудотворцев на Арском кладбище протоиерей Николай Троицкий. Песнопение исполнил архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова. Затем владыка Кирилл приветствовал организаторов и гостей ярмарки. Отрадно, что уже второй год Свято-Елизаветинская обитель приезжает в наш город с православной выставкой-ярмаркой. Мы очень благодарны главе Казани Ильсуру Раисовичу Медшину и всем его помощникам за содействие в организации этого мероприятия. Думаю, что каждый, кто придет сюда, ощутит дух любви и внимания. Надеемся также, что люди здесь не просто приобретут материальные плоды трудов насельниц Елизаветинской обители, но главным образом получат утешение, которое привезли сестры, сказал митрополит Кирилл. В ответном слове насельница Свято-Елизаветинского монастыря монахиня Гликирех Мызова поблагодарила архипастыря за теплый прием на Казанской земле. Далее глава Татарстанской митрополии осмотрел экспозицию и пообщался с участниками мероприятия. Продолжаем выпуск. В 90-й Витебско-Новгородской танковой дивизии в Чебаркуле состоялась торжественная церемония принятия воинской присяги. В ней приняли участие помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими иерей Илья Шамрай. На плацу новобранцы в присутствии командиров, сослуживцев и родных поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй Российской Федерации. Обращаясь к военнослужащим, военнослужащим отец Илья пожелал молодым бойцам мужества, крепости духа и помощи Божьей. Он подчеркнул, что защитнику Отечества важно хранить не только верность воинской присяге, но и нравственные и духовные ценности. И последняя информация выпуска. 8 июля в городах Курганской области и в других регионах России пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие приурочено ко дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, дню семьи, любви и верности. В Кургане парад по благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила начнется в 17:30 с молебна святым Петру и Февронии в Богоявленском соборе. А в 18:00 участники большой колонной отправятся по набережной в Центральный парк культуры и отдыха. В парке культуры участников праздника будут ждать интерактивные площадки и большая концертная программа. Как рассказала руководитель епархиального центра защиты семьи, материнства и детства обители милосердия Наталья Ульянова, это мероприятие поспособствует укреплению семейных ценностей, уважению к традициям и поможет формированию молодежи понимания значимости семьи как основы общества. Главная задача нашего парада – показать всем, насколько важен и священен институт брака. Мы хотим воспитать нашу молодежь в духе уважения к старшим и преемственности поколений, дать подрастающему поколению правильные ориентиры. И, конечно, мы стремимся повысить престиж крепкой, дружной и многодетной семьи, основы процветания нашей страны, сообщила Наталья Ульянова. С инициативой проведения парада семьи в столице Зауралья на первом межрегиональном семейном форуме «Демография, воспитание, защита жизни» выступил лидер российского общественного движения «Семья» Андрей Кормухин. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!
2: Свет Христов. Программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии.

0: Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Редкошеева, руководитель культурно-просветительских программ Центра Царского. И мы будем беседовать о фестивале «Царские дни 2026». Это череда, целая плеяда культурных, образовательных, концертных, очень полезных для души мероприятий. И фестиваль юбилейный, четверть века уже существует, 25 лет. И хочется узнать о самом важном, интересном, тем более вот буквально со дня на день стартует фестиваль «Царские дни». Расскажите, пожалуйста, Елена Владимировна, а для начала здравствуйте, рада вас видеть.
1: Добрый день, взаимно, и рада рассказать о фестивале «Царские дни». Это действительно юбилейный 25-й международный фестиваль православной культуры «Царские дни». Ну, во-первых, хочу сказать, что полная программа находится на сайте Екатеринбургской епархии, где вы можете узнать не только о наших мероприятиях культурных, царские встречи, царские музыкальные вечера, но прежде всего вы узнаете, какие важные богослужения проходят в эти дни и где они совершаются. Затем вы узнаете о фестивале колокольного звона. В рамках фестиваля стартует парусная регата имени цесаревича Алексея. Появился еще один конкурс, связанный с водой, это «Восвод». Ребята, которые учатся сохранять жизнь на воде, то есть вот такой как бы семинар, фестиваль еще появился вот в рамках праздника «Царские дни». Кроме того, вы можете в этой программе увидеть еще и информацию о выставках, которые проходят вот на площадках фестиваля, это и в храме на Крови, и в центре «Царские», и в царской обители на Ганиной яме, и в Вознесенском храме, и в Краеведческом музее, и в парке «Россия. Моя история». То есть вот, пожалуйста, там можно увидеть именно тематические выставки, связанные с царской темой. Ну, а я сейчас расскажу именно о тех культурных и просветительских мероприятиях, которые проходят на нашей площадке в храме на Крови и центре «Царский». Проходят они у нас в двух форматах, я уже называла, «Царские встречи» и «Царские музыкальные вечера». Выступают и наши ученые, наши сотрудники на этом фестивале, а также приезжают очень много гостей из разных уголков страны. Фестиваль стартует 11 июля. Первое мероприятие пройдет в парке «Россия. Моя история». Там вы можете услышать лекцию о военном образовании в России в правлении императора Александра I Николая I. 12 июля там же в парке «Россия. Моя история» будет представлен спектакль, опера Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Перед зрителем будет выступать оперная студия «Классика». В этот же день, 12 июля, в Центре «Царский» мы можем предложить вам лекцию о императоре Николае II как строителе храмов и канонизации, как о строителе храмов и о том, какие были канонизированы святые во время его правления. Эту лекцию прочитает директор художественной школы Екатерина Ивановна Недзельская. Ну а в рамках царских музыкальных вечеров мы предложим концерт «Царская тема» в русской опере. И перед зрителями выступит заслуженная артистка России, солистка оперного театра Ирина Наумова. 13 июля мы вас приглашаем на встречу с представителем общества знания Надеждой Витальевной Маценко. Это арт-лектор, которая представит лекцию императора Николая II в живописи Репина и Серова. Вот эта лекция пройдет в обновленном зале храма памятника на Крови. И я сразу хочу предупредить всех зрителей, что все мероприятия, которые проходят в зале храма памятника на Крови, они проходят по бесплатным пригласительным билетам. Их можно получить в центре «Царский» или при входе в зал непосредственно перед мероприятием. Почему пригласительные билеты? Потому что у нас ограниченное число мест, чтобы зал не был переполнен, чтобы вам было комфортно присутствовать на этом мероприятии.
2: Это очень здорово, что мероприятия доступны, как вы отметили, бесплатные. Да. То есть да, это да. очень большое значение для некоторых людей, которые не могут приобрести билет, безусловно. Да.
1: Далее в центре «Царский» в этот же день пройдет презентация книги, которую издало Екатеринбургское отделение Императорского православного палестинского общества, книги Юрия Александровича Матросова «Крепость Екатерины», посвященной городу Екатеринбургу. И в этой книге вы можете узнать новые какие-то архивные, увидеть новые архивные документы, какие-то интересные данные о нашем городе. Также в центре «Царский» 13 июля мы завершаем программу концертом Джованни Перголези, Стабат Матер. И исполняют эту программу Елена Григорьева, Делиза Надырова, а также струнный квартет Дольче Вита. Ну и этот концерт пройдет по билетам. Билеты можно приобрести в центре «Царский» перед мероприятием. 14 июля у нас очень интересная программа. Ее представляет Дом русского зарубежья из Москвы. Сначала пройдет лекция Владимира Александровича Бойко к 110-летию создания русского экспедиционного корпуса. История 5-го особого пехотного полка, формировавшегося в Екатеринбурге. И там же будет представлен концерт авторской песни «И забыты те бригады на забытой той войне». Автор-исполнитель Виктор Викторович Леонидов, главный научный сотрудник Дома русского зарубежья. И как бы и та лекция, и концерт, они посвящены героям Первой мировой войны. Ну и в завершении вот этой программы пройдет просмотр документального фильма «Погибли за Францию». Опять же, о наших героях Первой мировой войны, которые отдали свою жизнь в это время. И, значит, вот эти все мероприятия, посвященные Первой мировой войне, пройдут в центре «Царский» 14 июля. Вечером состоится поэтический спектакль «Крылья над бездной». Исполняет его Владимир Глазунов, российский телеведущий, продюсер, режиссер, артист, член Союза журналистов России, преподаватель Высшей школы телевидения при МГУ Владимир Глазунов. И все вы его знаете, наверное, ну очень многие, потому что как он прекрасно читает стихи, это, конечно, стоит послушать и посмотреть. В Екатеринбурге он уже приезжает много лет и представляет много интересных программ. Вот буквально в это же время будет проходить программы, посвященные поэту Эдуарду Осадову в Доме актера. А у нас вот особая программа «Крылья над бездной». И проходит этот поэтический спектакль по билетам, платным билетам. Их можно приобрести или в центре «Царский», или онлайн. Вот в афише вы можете увидеть QR-код или на сайте епархии в группе ВКонтакте «Центр Царский» есть ссылка на онлайн-кассы, где можно купить этот билет. Пройдет спектакль в храме памятники на крови. 15 июля также много интересного и много гостей. Традиционно вот «Уральское землячество в Москве» представляет программу «Колокольный звон», исполняет ее заслуженная артистка России, исполнительница народных песен, романсов Ольга Читоева. И программа проходит в зале храма на крови. На нее можно попасть бесплатно, но по пригласительным билетам. Вот это то, о чем я говорила раньше, что билеты можно будет получить в центре «Царский» или при входе в зал. Далее «Царские музыкальные вечера» продолжатся в центре «Царский». И там уже в 10-й раз приезжает замечательная творческая команда из Государственного Большого Академического Театра имени Алишера Наваи Республики Узбекистан.
2: Традиционно, уже не первый год.
1: Традиционно, да.
2: Была на спектакле потрясающе, очень душевно, тонко, очень сентиментально. И самое главное, такой посыл, ну, который не встретишь. Это все пропитано, это все прожито, это все осмыслено актерами, конечно.
1: Ну да, выступают ведущие солисты этого театра. Анастасия Юдина, Анжелика Мухамедзянова, они будут петь романсы, народные песни. А музыкальную часть представит Людмила Слоним, режиссер, постановщик, вообще создатель этой программы. Это режиссер театра имени Алишера Наваи, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан Андрей Евсеевич Слоним. И как всегда, он создает интересную программу, он включает в нее свои стихи, и звучит эта программа действительно очень интересно. Это та наша русская классика, которая, так скажем, достойна внимания. Ну и повторяю, что они приезжают уже к нам в 10-й раз, и низкий поклон владыке Викентию, что он не забывает уральцев. И вот такой творческий привет.

Славная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния.

Я, помни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание о молитве Иисусовой», читает Дмитрий Поляков.
1: 1. Молитва. 1. Есть степени молитвы. Первая степень – молитва телесная, более в чтении, стоянии, поклонах. Внимание отбегает, сердце не чувствует, охоты нет. Тут терпение, труд, пот. Несмотря, однако же, на то, положи пределы и делай молитву. Это делательная молитва. Вторая степень – молитва внимательная. Ум привыкает собираться в час молитвы и всю ее проговаривает с сознанием без расхищения. Внимание срастворяется с словом писанным и говорит как свое. Третья степень – молитва чувства. От внимания согревается сердце, и что там в мысли, то здесь становится чувством. Там слово сокрушительное, а здесь сокрушение. Там прошение, а здесь чувство нужды и потребность. Кто перешел к чувству, тот без слова молится, ибо Бог есть Бог сердца. Потому это и есть предел молитвенного воспитания. Став на молитву, переходить от чувства к чувству. При сем читание может прекращаться, равно как и мышление. А пусть будет только пребывание в чувстве с известными молитвенными знаками. Когда молитвенное чувство взойдет до непрерывности, тогда начинается молитва духовная, которая есть дар Духа Божия, молящегося за нас, последняя степень молитвы постигаемой. Но есть, говорят, еще и непостигаемая умом молитва или заходящая за пределы сознания, так у святого Исаака Сирянина. Легчайшее средство восхождения к непрерывности в молитве есть навыкновение молитве Иисусовой и вкоренение ее в себе. Опытнейшие мужи в духовной жизни, Богом вразумленные, нашли это одно простое и вместе вседейственное средство к утверждению духа во всех духовных деланиях, равно как и во всей духовной подвижнической жизни, и в наставлениях своих оставили подробные о ней правила. Трудясь и подвижничествуя, ищем очищение сердца и восстановление духа. К этому два пути. Деятельный, то есть хождение в тех подвигах, кое указаны пред сим. И умозрительный, обращение ума к Богу. Там душа очищается и приемлет Бога. Здесь Бог зримый сожигает всякую нечистоту и приходит «вселитесь в очищенную душу». Заключая последнее в одной молитве Иисусовой, Григорий Синаид говорит: «Бог стяжаем или деланием и трудом, или художным призыванием имени Иисусова». И потом прилагает, что первый путь – длительнее последнего, последний – скорее и действеннее. Вследствие сего иные первое между подвигами место давали молитве Иисусовой. Она просвещает, укрепляет, оживляет, всех врагов, видимых и невидимых, побеждает и к Богу возводит. Такая всемогущая и вседейственная. Имя Господа Иисуса – сокровище благ, сил и жизни в духе. Отсюда само собою следует, что всякому покаявшемуся или начавшему искать Господа можно и должно на первый же раз и преподать полное наставление в делании молитвы Иисусовой, а с нею уже вводить и во все другие, потому что этим путем скорее укрепиться можно, скорее прозреть духовно и дойти до мира внутреннего. Не зная сего, иные или большая часть останавливаются на телесных и душевных деяниях и почти праздно иждивают труды и время. Делание это названо художеством. И оно очень просто. Стоя сознанием и вниманием в сердце, произноси непрестанно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», без всякого образа и лика, повери, что Господь зрит тебя и внимает тебе. Непременно должно держать сознание у сердца и во время делания стеснять мало дыхания, возъявление напряжения, с коим творится. Но условие высшее — вера, что Бог близ и слышит нас. Говори молитву вслух уха Божие. Сначала молитва эта долго есть только делательная, как и всякое делание. Потом переходит в умность и, наконец, внедряется в сердце. Бывают уклонения от правого пути этой молитвы, потому надо поучиться ей у того, кто знает ее. Заблуждение больше от того, кто где вниманием, в голове или в груди. Кто в сердце, тот безопасен. Еще безопаснее, кто болезненно припадает к Богу на всяк час в сокрушении с молитвою об избавлении от прелестей. Второе. У кого нет умной внутренней молитвы, у того и никакой нет. Ибо только умная молитва и есть настоящая молитва, Богу угодная и приятная. Она должна составлять душу домашнего и церковного молитвословия. Так что, коль скоро ее нет при сем, то молитвословия те имеют только вид молитвы, а не суть молитвы. Ибо что есть молитва? Молитва есть ума и сердца к Богу возношение, на словословие и благодарение Богу и испрашивание у Него потребных благ душевных и телесных. Существо молитвы, стало быть, есть умное к Богу восхождение из сердца. Становится ум в сердце сознательно пред лицом Бога и, исполняясь достодолжного благоговения, начинает изливать пред Ним сердце свое. Вот и умная молитва. Но такова и должна быть всякая молитва. Внешнее молитвословие, домашнее или церковное, – дает ей только слово или форму. Душу же или существо молитвы носит всякий сам в себе, в своем уме и сердце. Весь церковный молитвенный чин наш, все молитвы, сложенные для домашнего употребления, исполнены умным обращением к Богу. Совершающий их, если он хоть мало внимателен, не может избежать сего умного к Богу обращения, разве только по совершенному невниманию к совершаемому им делу. Третье. Без умной молитвы никому нельзя обойтись. Не возноситься к Богу молитвенно мы не можем, ибо природа наша, духовная, того требует. Вознестись же к Богу мы иначе не можем, как умным действием, ибо Бог умствен. Есть, правда, умная молитва пресловесной или внешней, домашней или церковной. Есть умная молитва сама по себе, без всякой внешней формы или положения телесного. Но существо дела там и здесь одно и то же. В том и другом виде она обязательна и для мирских людей. Спаситель заповедал войти в клеть свою и молиться там Богу, Отцу своему, в тайне. Клеть это, как толкует святитель Дмитрий Ростовский, означает сердце. Следовательно, заповедь Господня обязывает тайно в сердце умом молиться Богу. Заповедь эта на всех христиан простирается. Вот апостол Павел что заповедует, когда говорит, что должно всякую молитвою и молением молиться на всякое время духом, послание к Ефесянам. Заповедует умную молитву, духовную, и заповедует всем христианам без различия. Он же всем христианам заповедует непрестанно молиться. Первое послание к Солунинам. А непрестанно молиться иначе нельзя, как умную молитву в сердце. Вставши утром, установись покрепче пред Богом в сердце в утренней своей молитве, и потом исходи на дело свое, Богом тебе определенное. не отрывая от него чувства своего и сознания. И будет то, что силами души и тела будешь делать дела свои, а умом и сердцем пребывать с Богом. Четвертое. Во псалмех и пениях, и песнях духовных, во благодати, поющая в сердцах ваших Господеве. Послание к Колоссянам. Слова «во псалмех и пениях, и песнях духовных» определяют молитву словесную, молитвословие, а слова «во благодати, поющая в сердцах ваших Господеве» — молитву внутреннюю, умно-сердечную. Псалмы, пения, песни, псалмы, гимны, оды — суть разные наименования духовных песнопений. Указать отличие их очень трудно, потому что и по содержанию, и по форме они бывают очень сходны. Все они — суть выражения духа молитвенного. К молитве, подвигшись, дух словословит Бога, благодарит и возносит к Нему свои прошения. Все сии проявления духа молитвенного в духе неразлучны, и одно без других не бывает. Молитва, когда приходит в движение, переходит от одного из них к другому и нередко не один раз. Вырази это словом, выйдет молитва словесная. Назови ее псалмом, гимном или одою, все одно. Потому не будем напрягаться, определять отличия сих наименований. Апостол хотел ими обнять всякого рода молитвы, словом выраженные. Под них подойдут и все молитвы, находящиеся теперь у нас в употреблении. У нас в употреблении, кроме псалтири, песнопения церковные, стихиры, тропари, каноны, акафисты и молитвы, в молитвенниках содержащиеся. Не погрешишь, если, читая слова апостола о словесной молитве, будешь разуметь эти, употребляющиеся у нас, словесные молитвы. Сила не в таких или таких словесных молитвах, а в том, как их совершать. Как совершать словесные молитвы, апостол указывает словом «духовных». Духовные молитвы, потому что первоначально в духе зарождаются и созревают, и из духа изливаются. Паче же духовны, потому что зарождаются и созревают благодатью Духа Святого. И псалтирь, и все другие словесные молитвы не с самого начала были словесные. Сначала они были чисто духовны, потом облечены в слово и стали словесны. Но пришедшее слово не устранило их духовности. Они и теперь словесны, только по виду, в силе же они духовны. Из таких пояснений выходит, что если мы захотим слово апостола о словесной молитве обратить себе в урок, то получим вот что. «Входи в дух слушаемых и читаемых тобой молитв, и воспроизведши их в сердце, возноси оттуда к Богу, как бы они были порождение твоего сердца под действием благодати Святого Духа». Это закон, определяющий существо Богу угодного молитвословия. Как дойти до этого? Обсуди, обчувствуй, даже звучи на память молитвы, какие имеешь читать в твоем молитвословии. Тогда, становясь на молитву, будешь не чужое что произносить, а то, что и в твоем лежит сердце, как им прочувствованное. Пятое. Глаголющий себе во псалмех и пениях и песнях духовных, воспевающее и поющее в сердцах ваших Господеве. Послание к Ефесянам. В каком сочетании принять слова сии? В таком ли, когда исполнитесь с духом, тогда и пойте устами и сердцем? Или в таком, если хотите исполниться духом, то пойте? Предлагаемое пение устами и сердцем сказывается ли как следствие исполнения духом или указывается как средство к тому? Наитие духа не в нашей власти. Оно приходит, как благоволит сам Дух. И когда приходит, приводит в сильное возбуждение силы нашего Духа. Песнь Богу тогда сплетается сама собою. Свобода возможна лишь в том, оставить ли песнь сию петься в сердце или выражать ее и языком, гласно для всех. Слова сии должно принять не в первом, а во втором сочетании. Исполняйтесь духом, и для того пойте. Пение возбудит дух или приведет в состояние наития духа или ощутительного его воздействия. Блаженный Феодорит пишет, что апостол вводит духовное упоение, когда говорит «исполняйтесь духом» и показывает, как достигнуть до сего, именно непрестанно песнословя Бога, углубляясь в самих себя, не возбуждая всегда помысл. Это то же, что сказать посредством пения языком и сердцем. Нетрудно понять, что в всем деле главное не благозвучие пения, а содержание поэмого. Оно же воздействует так же, как с воодушевлением написанная речь воодушевляет читающего ее. Чувство, вложенное в слово, через слово переходит в душу слышащего или читающего. Так и в песнях церковных. Псалмы, гимны пения, иоды песни церковные — суть духодвижные излияния благоговейных чувств к Богу. Дух Божий исполнял избранников своих, и они полноту своих чувств выражали в песнях. Поющий их как должно, обратно может войти в выраженные в них чувства и, исполняясь ими, приблизить себя к состоянию, способному принять воздействие благодати Духа или приспособить себя к нему. Таково именно и есть назначение церковных песней, чтобы посредством их возгревать и раздувать кроющуюся в нас искру благодати. Искру сию дают таинства. Чтобы раздуть ее и превратить в пламень, для этого введены псалмы, пения, гимны и песни оды духовные. Они действуют на искру благодати так же, как ветер на искру, внедрившуюся в горючее вещество. Но припомним, что такое действие принадлежит им под тем условием, если вместе с употреблением их идет очищение сердца. Как сказал святой Златоуст, руководствуясь ходом речи самого святого апостола Павла, другие условия указываются в этом самом месте, именно первое, чтобы они были духовные, и второе, чтобы пелись не языком только, но и сердцем. Итак, для того, чтобы пение песней церковных вело к исполнению духом, требует апостол, чтобы песни сии были духовны, под чем надо разуметь не то только, что они должны быть духовны по содержанию, но чтобы были духодвижны, сами были плодом духа или излились из сердец, исполненных духа. Иначе они не будут вести к исполнению духом. Это по тому закону, что вложено в песнь, то она и даст поющему. Второе требование апостолов — то, чтобы песни пелись не языком только, но и сердцем. Не понимать только песнь надобно, но войти в сочувствие с нею или восприять содержание ее в сердце и петь ее уже так, как бы она исходила из нашего сердца. Из снесения настоящего места с другими видно, что в апостольское время те только и пели, которые бывали в таком настроении. Другие входили в подобное настроение с ними. И все церковное собрание воспевало и пело Господу не иначе, как в сердце. Что дивного, если вследствие того все оно исполнялось и духом. Какое сокрыто сокровище в церковных песнопениях, если они совершаются как должно. Святой Златоуст говорит, что означают слова, поющие в сердцах ваших Господеве. Это значит, со вниманием приступай к этому делу. Ибо невнимательные поют без пользы, произнося только слова, тогда как сердце их блуждает в другом месте. Блаженный Феодорит к этому прибавляет. Поет сердцем, кто не только приводит в движение язык, но и ум возбуждает к уразумению произносимого. Другие святые отцы, пиша о молитвенном к Богу обращении, полагают, что оно наилучшим образом совершается, когда совершается умом в сердце утвержденным. То, что здесь у апостола говорится о церковном собрании, идет и к частному псалмопению, которое всякий совершать может особо в доме. И плод от сего может быть тот же, когда оно совершается как должно, то есть со вниманием, пониманием, сочувствием из сердца. Заметим также, что хотя слова апостола говорят о пении, но мысль его указывает на молитвенное к Богу обращение, и оно, собственно, есть возбудитель духа. Шестое. Второй вид молитвы есть молитва умно-сердечная. И первая должна быть такой же. Но та зарождается под действием словесной, готовой молитвы, а это прямо в сердце зарождается, и оттуда к Богу восходит. Такова была молитва Моисея пред Черным морем. Апостол учит ей словами «Во благодати поющий в сердцах ваших Господи». «От благодати Духа пойте, — говорит, — не просто устами, но со вниманием, стоя мысленно пред Богом в сердце. Ибо это значит петь Богу, а то на ветер, так как голос разливается в воздухе. Не для того, чтобы выказать себя, — говорит, — будь ты хоть на торговой площади, можешь в себе извнутрь обратиться к Богу и петь, не будучи никем слышим. Не мешает и во время пути молиться сердцем и быть горе, святой Златоуст. Такая молитва и есть только молитва. И словесная молитва по талику бывает молитва, по калику при ней молятся ум и сердце. Она созидается в сердце благодатью Святого Духа. Обращающийся к Господу и освящаемый таинствами, тотчас принимает в себя чувство к Богу, которое с того раза и начинает полагать в сердце его восхождение к горе. Кто не заглушит сего чувства чем-либо недолжным, в том время, постоянство и труд обращают его в пламень. Но кто заглушает его недолжным, тому, хотя не закрыт путь приближения к Богу и примирения с Ним, но чувство то не дается уже вдруг и даром. Предлежит пот и труд искания и вымоления его, но никому в нем не отказывается. Ибо у всех благодать предлежит только дать простор ее действию. Благодать получает простор по мере сотрения самости и искоренения страстей. Мера очищения сердца есть мера оживления чувства к Богу. Когда сердце станет чисто, тогда чувство к Богу делается пламенным. Чувство к Богу и в этих оживает далеко прежде полного очищения от страстей, но бывает еще как семя или искра. Возродившись, оно растет и разгорается, но не бывает постоянно, а оживает и замирает. И оживая не в одинаковой бывает силе, но в какой бы мере ни оживала, всегда восходит к Господу и поет Ему песнь. Все строит благодать, ибо благодать всегда присуща в верующих. Предавшие себя ей безвозвратно, руководимы бывают ею, и она, как знает, сама созидает их. Седьмое. Чувство к Богу и без слов есть молитва. Слово поддерживает и иной раз углубляет чувство. Восьмое. Храните дар сей, бывший вам милости Божией. Как? Паче всего смирением, все благодати приписывая, себе же ничего. Как только на себя саму склонится у вас мысль, благодать умолится, если не опомнитесь, совсем перестанет действовать, тогда плач и вопль мног. Второе, чувствуя себя землею и пеплом, будьте так, как теперь, то есть ни к чему не обращаясь без нужды, ни мыслью, ни сердцем, все с Господом. Мало-мало умолиться внутреннее горение, тотчас спешите его восставить в силе. Господь близ, с соболезнованием и страхом обращаясь к Нему, тотчас получите. Девятое, молитва – проба всего. Молитва и источник всего, молитва и двигатель всего, молитва и направитель всего. Коль скоро молитва исправна, все исправно, ибо она не допустит быть чему-либо неисправным. Десятое. Молитва есть первое дело в нравственно-религиозной жизни. Корень этой жизни составляет сознательно свободное отношение к Богу, которое заправляет потом всем. Поприще, где раскрывается и является в действии это действие, есть молитва. Как взаимное общение, есть поприще, где раскрываются наши нравственные отношения к себе подобным и подвижничество, поприще, где раскрывается нравственное отношение к самим себе. Каково наше отношение к Богу, такова и молитва. И какова молитва, таково и отношение наше к Богу. А так как отношения эти не одинаковы, то не одинаков и образ молитвы. Иначе относится к Богу не родящий о спасении. Иначе тот, кто отстал от греха и ревнует о добродетели, но еще не вошел внутрь себя и работает Господу внешне. Иначе, наконец, тот, кто вошел внутрь и носит в себе Господа и предстоит ему. Первый как о жизни не родит, так не родит и о молитве, и совершает ее в церкви, дома, по заведенному только обычаю, без внимания и чувства. Второй много читает молитв и часто ходит в церковь, стараясь вместе с тем и внимание соблюдать, и чувство иметь соответственно читаемым молитвам, хотя это ему очень редко удается. Третий, сосредоточаясь весь внутрь, умно предстоит Господу и неразвлеченно молится ему в сердце, без долгих молитвословий, хоть и при долгих стояниях на молитве дома и в церкви. Отнимите у второго молитвословие, вы отнимете у него всякую молитву. Навяжите третьему молитвословие, вы погасите в нем молитву ветром многословия. Всякому чину людей или всякой степени приближения к Богу своя молитва и свои для нее правила. Как дорого при этом опытное указание и как много может повредить самочинное распоряжение.
0: Вы слушали главы книги схиигумена Харитона Дунаева «Умное делание» о молитве Иисусовой. Читал Дмитрий Поляков. Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге полночь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питии отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и не трудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Аспознах, якой вели Господи, Господь наш над всеми Боги. Вся елика восхоте Господь сотвори на небеси и на земли, в морях и во всех безднах, возводя облако.

Помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов. Елико согреших от юности моя во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твоей милости.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавству. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зло умышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых
погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Псалом 37. Псалом Давида «Воспоминание». Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой, и я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня.
не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему! Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь. Правды твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение.